Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Fisher и Florence Armand, What a Life.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: every day. Every hour.
1: Hit music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Джоэл Корри, Whisper. I can be

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Power.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Медуза и Khalid. Weekend.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: and fresh music. Fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. Power Hit Radio.

0: music.
1: Hit music.
2: 104.5 FM. Power hits. Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Завтрак будет лучше, чем вчера.

погода сейчас на улице и какая она будет. Если бы сегодняшняя погода мурманская была бы песней, то это была бы вот как раз та самая песня, которая звучит в данный момент на Power Hit Radio.

Погоде мы сегодня поговорим и не раз, а пока я сердечно приветствую всех настроенных на волну Powerhit Radio. Здесь Вячеслав Каверин, утреннее шоу «Один против сна». Буду таковым одиноким я достаточно недолго. В 8.00 начнется круиз-контроль, ко мне присоединится Макс Байков. Ну и о том, о чем мы будем говорить в круиз-контроле, я расскажу буквально через считанные минуты. А пока просыпайтесь, я как раз буду желать вам доброго утра и ставить еще одну песню для того, чтобы пробуждение было максимально летним и солнечным.

0: 7 часов и 10 минут равнёхонько в Мурманске. Как вам там утренний ваш движ? Надеюсь, все в порядке. У нас по графику движения в 8.00 начнется круиз-контроль. И, как я обещал, немножечко ознакомлю вас с тем, о чем мы там будем с вами общаться. Оказывается, эксперты собрались все вместе. Сначала они создали свои сервисы Авито Авто и Авито Реклама. Так вот, опросили 10 тысяч человек в России, и почти каждый четвертый, реально 25%, планирует купить второй автомобиль в ближайшие 1-2 года. А 4%, то бишь 1/25 часть, уже имеют минимум 2 автомобиля, но подумывают о расширении автопарка. И соответствующие вопросы сегодня и мы вам задаем в утреннем круиз-контроле. Хотели ли бы вы себе второй автомобиль? Или у вас уже такой имеется? А если имеется, расскажите, для каких целей? Ну, может быть, что чаще всего, кстати, говорили в вопросах, это для того, чтобы разные члены семьи ездили независимо друг от друга, потому что каждому нужен автомобиль. Вот чаще всего для этих целей приобретается. Но, может быть, у вас будет какая-то своя цель. И есть ли предпочтение по бренду, приводу или типу кузова? Об этом тоже пишите нам на синяшей группе ВК. Также можно писать через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и, конечно, в сообщении сообществу ВК тоже можете что-нибудь написать и даже сфотографировать, а можете и песню напеть. Там различные медиафайлы легко прикрепляются. Так или иначе, все подробности относительно этой теме, как обычно, в круиз-контроле с 8 до 9 утра. А пока продолжаем «Один против сна». Скоро рассказ о погоде.
1: «Один против сна».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.
0: На Power Hit Radio. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас, в эти самые минуты и секунды, студийный термометр показывает плюс 19 градусов. Не очень, конечно, я уверен в его точности, но 18 со знаком плюс – это как раз та самая цифра, которая, мне кажется, сейчас в Мурманске железно имеется в плане температуры. Что касается погодных планов, то сегодня ожидается облачное с прояснением погода, временами небольшой дождь, ветер южный, юго-восточный сильный. Да, пока он не особо чувствуется, южный, 3-6 метров в секунду, и будет он в течение дня разгоняться. Температура воздуха от 22 до 24 со знаком плюс. Это конкретно в Мурманске, по области от 21 до 26 градусов разброс. Ветер такой же, южный, юго-восточный, местами сильный, ну и местами тоже возможен дождь. Напомню, сейчас в городе плюс 18, южный ветер 3-6 метров в секунду, и это ли не прекрасный летний день. Мне кажется, сегодняшним понедельником нужно воспользоваться на полную.

0: «Нежный заряд».
1: Порция утренней мудрости и иронии, как всегда, в рубрике «Нежный снаряд». Несколько цитат, которые в разное время произносили разные совершенно люди. Сегодня в нашей подборке будет чуточку больше смешного, нежели философского. Хотя и философия тоже будет наблюдаться. А прямо сейчас вспоминаем выражение, которое вы наверняка много раз слышали. Но в той или иной форме. Оказывается, у этих слов есть автор. Янина Ипохорская. Польская художница, журналистка, писательница и переводчик. Она однажды произнесла: «Мало встать рано утром, надо еще перестать спать». Сколько из нас, людей, такие вот как раз процессы испытывают, когда встают рано утром, но спать при этом не перестают. Перестаем, друзья, мы против сна. Следующее выражение принадлежит хорошо всем известному российскому и советскому писателю-сатирику Михаилу Задорнову. «Только русский человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать, сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть». Действительно, когда я говорил, у нас сегодня в выпуске будет что-то смешное и философское, вот это, пожалуйста, это как раз по части философии было. Ну и закончим мы подборку сегодняшнюю цитатой Рэя Брэдбери, знаменитого американского писателя-фантаста, ну и просто писателя. «Главное для меня, — говорил Рэй, — не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное». Ну, пометуя предыдущую цитату, главное перед отходом ко сну не напиться на ночь чая и не заснуть крепко, а то с утра, конечно, будет чему удивиться. На этом мы сегодняшний цитатник наш утренний в рубрике «Нежный заряд» закрываем. С нетерпением ждем рубрики «Полярный эспрессо». Там сегодня будут очень интересные рассказы об очень интересных блюдах. О таких, я уверен, вы еще пока не слышали. Ну, услышите буквально через некоторое время. Дождитесь, через 10 минут встречаемся на том же месте. Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: 1 против сна на Power Hit Radio.

0: Полярный эспрессо.
1: Лето – это время всяческих мороженок, которые мы, вы забыли, покупаем, когда находимся на жаре, да и даже когда не на жаре находимся. У нас часто ли бывает в Мурманске жара? Но, тем не менее, мороженое исправно люди покупают, и сегодня речь пойдет как раз о мороженом, но не совсем обычном. Хотя в последние годы как-то так сложилось, что необычное мороженое стало своего рода трендом. Особенно в этом, как мне кажется, вырвались вперед белорусы. У них уже есть и мороженое, где вместо стандартного вафельного стаканчика используется стаканчик, который, ну, что-то вроде драника из себя представляет. И такое мороженое можно легко найти в мурманских магазинах. Я уже попробовал. Интересно, конечно. Но есть еще у белорусов и мороженое, как пишут, со вкусом пива. До этого я еще пока не дошел. Наверное, потому что мороженое до нас не доехало. Но сегодня речь пойдет о Японии. В японской префектуре Эйвате появился десерт, который заставил интернет вздрогнуть и начать спорить, гениально ли это или безумно. Придорожное кафе Michiko Eki Yamada, это если вдруг вам захочется знать точное название, и вы в ближайшее время едете в Японию, вот там ищите. Michiko Eki Yamada начала продавать мягкое мороженое со свежими устрицами и соевым соусом. И это не шутка и не выдумка нейросети, а реальное летнее меню. В одном рожке сладкое, соленое и морское. На первый взгляд, сочетание молочного пломбира и сырых моллюсков кажется как минимум спорным, но те, кто рискнул попробовать, утверждают, это того стоит. Что в составе этого мороженого? Основу десерта составляет насыщенное мягкое мороженое, как я уже сказал чуточку раньше. Сверху кладут свежие устрицы из залива Ямада, местного деликатеса, ну а затем сверху поливают специальным соевым соусом. В итоге получается освежающий морской вкус со сладостью молока и соленостью соевого соуса. Главный секрет, по словам разработчиков, игра контрастов. Легкая сладость, морской аромат моллюсков и солоноватые нотки. У вас возникнет вопрос, сколько же это богатство стоит? Да недорого. Один рожок обойдется в 600 йен, по-нашему это около 290 рублей. Продавать устричное мороженое планируют в течение всего летнего сезона. Соцсети, как я опять же раньше уже отметил, мнения там разошлись у людей. Фото и видео с мороженым разлетелись по этим самым соцсетям. Ну и пользователи говорят, это что уже выходит за рамки десертов. Это странность. А другие говорят, что японская креативность, похоже, не имеет границ. Многие уверены, что такой десерт мог создать только искусственный интеллект, а человек не мог бы такое придумать. Просто не может такое прийти в голову. Но я могу сказать, что это не первая странность японского мороженого. Они уже в свое время в разное отличались необычными вариациями мягкого пломбира. Матчей покрывали десерты и даже делали рожки в мисо-рамены. Да, так что устричное мороженое – это просто еще один шаг в бесконечных гастрономических экспериментах этой страны. Еще раз напомню, где это все. Префектура Ивате и придорожное кафе Michiko Eki Yamada. Там наблюдается мороженое с устрицами и соевым соусом. Вот такое необычное блюдо стало главным героем рубрики «Полярный эспрессо» этим утром. И мы продолжаем. Совсем скоро наша первая утренняя радиоигра «Откуда звук?». Призы сегодня, ой, какие необычные. Ну, не такие, конечно, как устричное мороженое. Но, тем не менее, я бы рекомендовал принимать активнейшее участие в сегодняшней игре.
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 60.

0: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние. Спеццены на отдых в июле». И прямо сейчас мы разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих. Кстати говоря, этот сертификат рассчитан. Так что выбирайте себе пару. Ну и, конечно же, дозванивайтесь. Дозванивайтесь по номеру 488-448. Это номер нашей студии. Что вам предстоит сделать? Вам предстоит послушать фрагмент известнейшей песни в несколько новом, наверняка, для вас звучании. В звучании, которое обычно называется кавер-версией. Послушать фрагмент новый, узнать в нем старый. И из четырех предложенных мной вариантов ответа догадаться, какой из предложенных вариантов принадлежит все-таки правильному. То бишь, какая группа или исполнитель, или исполнительница в свое время, в прошлом это пели. Алло, здравствуйте.
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вадим.
0: Вадим, делайте потише приемник, чтобы у нас не было повторения каждого из слов. А то достаточно странно это все звучит. Вадим, а прямо сейчас уже я готов поставить вам музыку. Готовы ли вы ее слушать?
1: Да, конечно.
0: Ну, естественно, потому что странно было бы вам дозваниваться, если бы вы не были готовы. Итак, слушаем фрагмент. Если сразу знаете ответ, вы мне сигнализируете. А если нет, так не знаете, я обязательно дам вам, собственно, варианты ответов. Поехали. Поехали.

0: просто красота неписанная. И есть ли у вас уже какие-то, может быть, мысли по этому поводу, кто это в оригинале исполнял?
1: Нету.
0: Пока нету. Тогда я сейчас буду наводить на эти самые мысли. Итак, в свое время эту композицию исполняла Эми Вайнхаус, группа The Doors, группа The Rolling Stones или группа The Beatles. Вот такие у нас вариант ответа. Эми Вайнхаус.
1: Давайте второй вариант.
0: Группа Doors. The Doors, простите. Окей, ваш вариант принимается. И вполне себе, кстати говоря, очень близко к правильному ответу. Но пока еще неправильный ответ. Такая мелодия, знаете, мне кажется, она меньше всего ассоциируется с данной группой. Но, тем не менее, вот видите, уже навел на вас немножечко на правильный ответ. Кто-то еще дозвонился. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, меня зовут Ольга.
0: Ольга, а вы как считаете, кто это исполнял в оригинале?
2: Давайте попробуем третий вариант.
0: Это какой? Группа Rolling Stones? Ну вот у меня было имя Вайнхаус, группа Doors, группа Rolling Stones и группа Beatles была последней. Третий это Rolling Stones, вы считаете?
2: Нет, давайте первый.
0: Давайте первый. Эми Вайнхаус.
2: Да.
0: Ну, хорошо. Передумали так передумали. Какая замечательная мелодия. Нет, это неправильный ответ. Ольга, подумайте еще. А пока телефонная линия свободна. Слушайте, я не подозревал, что у нас уже песня заканчивается. А в целом пока правильного ответа не найдено. А, кто на связи? Нет, пока никого на связи нет. Давайте песню заново запустим. Почему бы и нет? Пока попробуем поговорить со следующим игроком нашим, который пытает счастье. Алло? Нет. И этот звонок куда-то ушел. Итак, значит, мелодию слышим. Все прекрасно. Такая немножечко роковая. Немножечко с налетом какой-то трагедии. И кто это пел в оригинале? Эми Вайнхаус, группа The Doors. Это уже неправильный ответ. Группа The Rolling Stones и группа Beatles. У нас есть звонок. Кто на связи?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
0: Так, Сергей. Ну?
3: Ну, давайте Doors.
0: Давайте Doors. Так я же говорю, неправильно. Это уже вот первый дозвонившийся
3: а,
0: Вадим.
3: А, да, ой, извиняюсь. А смотрите, кто там еще? Rolling Stones?
0: Rolling Stones. И, последний Beatles.
3: Давайте Rolling Stones тогда.
0: Давайте Rolling Stones тогда. Заверните мне, пожалуйста. Слушайте, но это же правильный вариант ответа. Третий вариант. Я не знаю, почему смутилась Ольга. Я просто хотел удостовериться, что она вот, когда говорит третий, она вот именно то выбирает. Но она почему-то взяла и выбрала не то. Но то это было. Rolling Stones. И оригинальная Peyton Black вышла 13 мая 1966 года и стала одной из самых знаковых песен The Rolling Stones. Текст, посвященный переживанию утраты и внутренней тьмы, резко выделялся на фоне поп-музыки середины 60-х. И даже вот в таком звучании, а вы сейчас услышите в оригинале. Своеобразная, да? Даже в таком звучании сингл возглавил чарты Billboard Hot 100 США и Record Retail в Великобритании. Стал международным хитом, а позднее был даже включен в зал славы Грэмми и неоднократно попадал в списки величайших песен в истории рок-музыки. Вот такая это была история. Мы ее на сегодня закончили. Победитель у нас Сергей. Победитель, никуда с телефонной линии пока не уходите. Я буду все вам рассказывать и показывать, хотя покажут вам, конечно, чуточку попозже, потому что, напомню, в течение всей этой недели мы разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих. И Сергей этот сертификат только что выиграл. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Активный отдых рядом с Мурманском. Всего 20 минут от города. Туры на квадроциклах от 5000 рублей. Настоящие приключения, лесные тропы, живописные виды, реки и озера, подъемы и спуски. Все, что делает поездку незабываемой. myaurora51.ru 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
2: Пора, мне кажется, в студии уже установить светофор, чтобы наши встречи происходили вот в полном соответствии с тем, как задекларировано в нашем эфире.
3: Доброе утро. Вячеслав Каверин. Начинает понедельник с ужесточений.
2: Мер всяческих.
3: Мер, светофоры. Нет, светофоров никаких не будет сегодня. Но тоже про машины. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп машин по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б.
2: Мы, друзья мои, вдохновились исследованием таких сервисов, как Авито Авто и Авито Реклама, и узнали из этого исследования, что, оказывается, четверть россиян, 25% опрошенных, планируют приобрести второй автомобиль в течение ближайших 1-2 лет. Вот такие планы имеют россияне. А 4% уже владеют как минимум 2 машинами и рассматривают возможность еще дополнительного пополнения автопарка.
3: Так, ну сразу хочется сделать ремарку. Пока мы не приступили к вопросам, потому что отдельно, конечно, тема и отдельно наши вопросы, они касаются именно вас. Но вот тут я не очень сильно доверяю исследованиям Авито Авто и уж тем более Авито Рекламы. Это люди, во-первых, несколько оторванные, как мне кажется, от жизни реальной. Потому что сейчас такое количество людей, которые готовы и говорят, ты же знаешь сумму, за которую люди готовы приобрести?
2: Автомобиль?
3: Да.
2: Нет. За какую?
3: 2 200 000 рублей. Вот это среднее, они говорят, 2 200. Ну, в этом году. Или в следующем, хоть сейчас. Но это те люди, которые сидят на Авито.
2: Это люди, которые сидят на матрасах с деньгами.
3: Нет, они сидят, кто-то этот матрас продает, кто-то там еще что-то ищет. Я вот сколько с этой площадкой не связывался, это было и продажа автомобилей, и каких-то... и потом все. Я оттуда как бы и так со стороны только поглядываю, потому что иногда жена, она что-то там реализует. Ну, то, что ненужное детское, как правило. Дети выросли, туда поставила, и там... Вот когда ты это отдаешь, как бы ты формируешь картинку восприятия. Mm-hmm. Если ты адекватный, то норм. А если ты заходишь туда, и вот тебе надо выбрать из всех этих, условно, если вам нужен диван, да? Не, давайте уж про машины.
2: Если вам нужна машина с диваном.
3: Там такие кадры будут. И покупатели именно на машины. Я-то последний раз столкнулся и зарекся, что я там когда-то ни в коем случае. Мне вынесли за сутки мозг. Мне ее, да, что только просили не сделать по телефону, чуть ли не трубку поднести, а дайте послушать. Я говорю, вы где находитесь? В Мурманске. В каком округе? В Октябрьском. Я говорю, 15 минут. И вы ее сами слышите. Я так не поеду.
2: Нормально.
3: Ну, вот это, наверное,
2: конечно,
3: человек, сидящий на матрасе с деньгами.
2: Так вот.
3: Ну, в общем, доверие у меня к этому исследованию так себе. Но вопросики у нас к вам конкретные. Хотели бы вы себе второй автомобиль?
2: Да.
3: Или, может быть, он у вас есть? Есть ли предпочтения по бренду, приводу или типу кузова?

0: потому что есть же люди, которые, ну, я никогда в жизни не куплю себе универсал. Это стрём. А вот седан норм. Или там по-разному бывает.
1: Ага, потом купили седан и такие... Нужен второй автомобиль.
0: Да.
1: Точно не седан.
0: Точно не седан уже теперь. В общем, ситуация такая, друзья, что мы ждем ваших ответов. Хотели бы вы себе второй автомобиль, или у вас уже есть? Для каких целей он уже есть? Для того, чтобы, допустим, другой член семьи ездил, независимо от вас. Или же, может быть, он какой-то сугубо утилитарный, чтобы, допустим, с палатками куда-нибудь выбираться, а далеко на седане не уедешь. Да? Нужен какой-то автомобиль, который повыше.
1: Да, или просто как замена общественному транспорту. Не хочется ждать, толкаться в некоторых случаях. Хочется толкаться машиной.
0: Хочется толкать машину. Пишите об этом на стене нашей группы в ВК. Пишите через сообщение сообщества в ВК, через наше приложение.
1: Про дороги тоже не забывайте, потому что сегодня как-то огромное количество автомобилей я встретил на проспекте Ленина.
0: Прямо огромное?
1: Ну, огромное.
0: Все вернулись из отпуска?
1: Я так мимо их проезжаю, такой считаю, ух ты, штук 15. Ну, как будто бы да. Очень странно.
0: Очень странно.

0: Круиз-контроль.
1: Так, сегодня обсуждаем второй автомобиль. Есть ли он у вас, или же планируете вдруг вы его? Рассказывайте о своих предпочтениях, что планируете. Может быть, какой-то другой тип кузова, отличающийся от того автомобиля, что у вас уже имеется. Может быть, другой тип привода.
2: А может, вы еще не определились и не поняли. Мы вам готовы помочь. Вы скажите, какие задачи, и мы посоветуем, скажем.
1: Только...
2: Ну, как минимум.
1: Автоподборщики.
2: А что не надо брать? Ну, мы много слышали. Например, нам рассказывали тоже автомобильная тема, что Ленор хорошо помогает в качестве омывайки.
1: Да, слышал такое.
2: Да, оказалось, нет.
1: Гидрофобная типа штука.
2: Пишут нам из-за границы. Потом...
1: Не всякий Ленор, видимо.
2: Да, так что мы и в Леноре, и в машинах, ну, что-нибудь можем вам посоветовать, наговорить. Сергей Борисович пишет, сейчас нужно покупать автомобиль, работающий на воде или воздухе, чтобы не зависеть от обстоятельств. Да, ну...
1: Электрический, почему бы нет?
2: Электрический? Ну, вот я боюсь, что электрический он тебя вот туда-сюда не вытянет и...
1: В смысле, по городу? Нормально.
2: Не, по городу-то да, так, чтобы... Видишь, я вот давно определился, какой должен быть первый и какой должен быть второй автомобиль, потому что шли мы, начиная от седанов, хэтчбеков, там и так далее, и тому подобное. Я вот после... Когда это было? В общем, наверное, перед покупкой Паджеро я такой подумал, нет, мне нужна машина, чтобы я в любой момент мог сесть и оказаться на среднем, на рыбачьем, где-нибудь там на Белом морюшке, в горах и так далее. И вот после этого все и...
1: Завертелось.
2: Единственный перерыв был, когда было два Outlander'а. Но я на второй поставил позлее резину, и в принципе там териберка, ну, еще тогда вот без дороги, да, это, там все проходимо было, нормально, сильно в пески не лез, чтобы вариатор не сломать, ну, в общем, можно. А потом уже все, настал жесткий хардтейл в виде Нивы.
1: Понятно.
2: И вот за выходные, за эти 1000 километров проехали, до Варзуги доехали, везде проезжали. Я был очень удивлен. Красотой нашей не удивлен. Она прекрасна, и это прям восхищает. Удивлен, сколько там асфальта. Его реально много.
1: Положили?
2: Не положили. Он там давно лежал, вот так, чтобы проехать по Терскому берегу. Вы практически 80% всего посетите. А дальше начинается гравийная прекраснейшая дорога. Единственное, что, если соберетесь в Кузамень, то вот где увидите, много машин стоит, в том числе седанов, там, универсалов и так далее, вот там их и оставляйте.
1: Потому если что, на седане.
2: Да, да, если у вас такой автомобиль. И там два пути, что любопытно. Камня нету только, мы-то, если бы знали, мы, может быть, хотя нет, я все равно по праву поехал. Так, один путь — это именно через пустыню, и где есть еще вода, которая ведет как бы на пляж, именно на море, а другой — и именно ближайший налево вдоль реки и в сам поселок. Ну вот мы возвращались вдоль реки по спокойной, но песчаной дороге. А туда ехали прям класс. Потом человек мне в кузове подходит, говорит, видели ваш номер? Я думаю, значит, он видел, он есть. Это уже прекрасно, не надо тратиться на новый. Я говорю, сейчас посмотрю, спасибо, смотрю, он, естественно-то, висит там внизу где-то что-то.
1: Все отвалился.
2: Оторвало, задний бампер тоже немножко, заднего бампера подсветка номера выпала. Ну, такие там горки, такие там препятствия, это классно. И именно поэтому я каждый раз, когда вот кайфую от этого, я думаю, я сделал правильный выбор. Да, это геморройная машина. Она доставляет специфическое удовольствие от вождения. Но вот эти моменты того стоят.
1: Вот мы и подошли обратно к нашей теме второго автомобиля. Александр пишет, нолик лишний. Я думаю, что люди готовы приобрести второй автомобиль. 1000 за 200-300, а не за 2 200 000.
2: Так там же на Авито тоже такие же люди сидят, которые... У них автомобиль 1000 за 200-300 стоимости. Ну, они нолик туда прибавляют. Ну, не нолик. И сидят, ждут. Сейчас ко мне побегут покупатели. Ну, не нолик, но прибавляют там жестко. Потому что вот когда на оценку, если загнать этот автомобиль, практически 100% сделок не происходит.
1: А вот Никита пишет, я просто напомню, что наличие двух или более колымак не дает гражданам права на получение дополнительных или персональных парковочных мест у многоквартирного дома. Поэтому, уважаемые желающие, сначала обзаведитесь гаражом или паркуйтесь в другом месте, а не занимайте своими ведрышками чужие места.
2: Правильно, абсолютно согласен. Но с другой стороны, хочется Никите ответить, если вы посмотрите по своему
1: двору.
2: Не двору, так вот ближе, чтобы понять, по подъезду. то увидите, сколько там, ну, как правило, там квартир 10%, 15%, они просто стоят.
1: Да, никуда не ездили, я согласен.
2: Не, они даже не сдаются, там никто не живет. Это вложение, это инвестиция. Здесь так принято. И, соответственно, вот эти места условно свободные. Плюс есть люди, кто поставил машину. Не, ну на самом деле, конечно, вот когда у тебя две машины, и ты их просто пытаешься в подъезд затащить, ну, значит, ты нехороший ты человек. А если ты хороший человек,
1: просто то тебе и надо пройтись прогуляться по нашему вот 310-му, 312-му.
2: Не хочу я там гулять, Славка.
1: Сколько
2: ты меня зовешь?
1: Там автомобилей брошено, просто, ну, видно, что они там стоят год, два, три. Они просто уже травой прорастают изнутри.
2: Жалко.
1: И это прямо во дворе. Это не на каких-то парковках. На парковках там вообще у нас фактически это какой-то аналог авторазборки, потому что туда все покалеченные машины свозят со всего города, такое ощущение. Поэтому, да, это очень больная тема.
2: Проблема есть, само собой, да, неплохо было бы, чтобы люди перед приобретением второго, третьего автомобиля задумывались. Мы, вот, честно говоря, всегда задумывались, поэтому и строили себе, когда возле одной, ну, точнее, в другом районе жили, там построили себе отдельную на 4 машины, добавили площадку, где возили, отсыпали, прям со строек возили кирпичи туда битые, все это делали, складывали. То есть мы увеличили эту площадь настолько, насколько нужно было именно нам, именно из-за приобретения дополнительных автомобилей.
1: Сегодня говорим о втором автомобиле. Хотели ли бы вы себе такой, или же у вас уже есть? Есть ли у вас какие-то пожелания к будущему второму автомобилю, предпочтения по бренду, приводу или типу кузова? Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через наш приложение и наш сайт phr.ru, ну и, конечно же, звоните 488-448. Также не забывайте информировать нас о том, что происходит на мурманских дорогах в эти самые минуты.
2: Спокойно ли там все?
1: Спокойно. Мы вот, например, спокойны. Слушать будем автохит. Песня в тему сегодняшнего обсуждения. Она называется «Еще одну». Хотя можно по разным, конечно, темам раскидать эту фразу. «Еще одну».
2: Ну давайте, чтобы это было про машину.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Paramount, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25 25 50.
2: Круиз-контроль.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Физкульт-привет!
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Потихоньку разгоняется ветер, как я вот час назад прогноз погоды рассказывал, что он в течение дня будет увеличиваться. Вот уже 5-9 метров в секунду он дует с такой скоростью. А с утра был 3-6, такой почти незаметный.
2: Но при этом тепло.
1: При этом тепло. Плюс 18 сейчас в городе. Ветер южный, юго-восточный сильно, обещают синоптики сегодня в течение дня. А временами еще и небольшой дождь добавит остроты и, скажем так, щепотку заполярья в сегодняшний летний день. Ну и 22-24. Вот такие температурные рубежи отмеряют метеорологи сегодняшнему дню.
2: Ну, это метеорологи-реалисты, потому что есть метеорологи...
1: Оптимисты.
2: Оптимисты. Очень, некоторые очень сильные оптимисты, которые и ветер рисуют, что поменьше, и осадков не будет. Но посмотрим. Хотя дождь, если небольшой, с таким ветром он просто... пролетает, потом быстро тебя просушивает. Ты уже и в новой одежде, считай. Ну, на размер меньше, понятно.
1: В общем, и прогулялся, и постирался.
2: И постирался.
1: Да, плюс 18 сейчас, ветер южный 5-9 метров в секунду.
0: Круиз-контроль.
1: Возвращаемся к нашей теме обсуждения. Сегодня говорим о втором автомобиле. Нужен ли он ли вам? Планируете ли? Вот 25% россиян, опрошенных Авито Авто, как выяснилось, хотят в течение от ближайшего 1-2 лет. А 4% опрошенных уже владеют как минимум двумя машинами, рассматривают возможность пополнение автопарка.
2: Да, ну вот если хотите про бюджет узнать, я вам расскажу. Это исследование о чем говорит? О том, что чуть более половины россиян, 54%, определили его на уровне тех, которые хотят, да, до 2 миллионов. И примерно каждый пятый, это 20%, готовы выделить на покупку еще одного автомобиля. 2-3 миллиона, 14% закладывают на это, 3-5 миллионов. А 8% ой-ой-ой, могут себе позволить отдать за еще один автомобиль. Более 5 миллионов рублей. Но это, подчеркиваю, опять же, это такие, как мне кажется, более фантазийные, потому что с фантазийного портала опрашивали людей, я имею в виду Авито. Там же как? Вот есть реальная картина, есть нереальное описание, и за ним же кроется реальность. Вот что ни возьми, практически все там вот так.
1: Ты имеешь в виду тексты объявлений?
2: Да. Ну, если по машинам не бито, не крашено, все прекрасно, все хорошо, встречаешься, смотришь на этот автомобиль. Это, ну, зачем ты так красиво написал?
1: Так, ребят, есть сообщение о том, что авария произошла. Точнее, некое затруднение в движении. Доброе утро. На подъеме к Семеновскому озеру два троллейбуса на аварийках в крайней правой, не доезжая про гимназии. Я это себе представил.
2: Теперь спасибо большое.
1: И вы. Два троллейбуса в крайней правой на подъеме к Семеновскому, то бишь по Героев Североморцев. А, 4 машины, 2 Митсубиши у меня. Одна Рено для супруги и, конечно же, не Васик, трехдверочка.
2: Ничего себе. Роман Карлович, достойно. А наши аплодисменты. А Слава, когда начал читать, я думал, это про...
1: аварию.
2: Про аварию, да.
1: Ну что, 4 машины у нас не редкость.
2: Тут-тут-тут, чтобы никаких аварий. В гараже Романа Карловича желаем, ну, хороший, да, подбор такой и, понятно, уклон на что сделан.
1: Ну, не Васик Тридверочка, понятно для чего, а две Митсубиши, это интересно какие. Просто же разные есть. У вас же тоже был Митсубиши такой, очень редкий, как-то он там звал? Грандис, кажется.
2: Грандис, да. Ой, шикарная машина.
1: Достаточно редкий автомобиль в наших широтах.
2: Они сейчас это название сохранили, но отдали его другой машине. Ну, как бы она, форм-фактор, как будто бы... Нет, там название другое. Короче, да, другой модели совсем, но она до нас не доедет. А вот та, которая форм-фактор прошлого Грандиса была, туда поставили очень вялый движок, и это как бы... Ну,
1: боль.
2: Оно для Индонезии, ее пытаются и здесь, вот те самые перекупы заграничные продавать, да, и подают ее, как, о, ну ничего там не будет. Ну, как бы, нет. Потому что там стоял 2.4 проверенные, не помню, как 41М, по-моему, вот литера этого движка, короче, с настоящим автоматом. Да, он был прожорливый, но зато честные 2.4, честные там 170, по-моему, лошадиных сил, и это все-таки решает на трассе. А тот автомобиль, он исключительно на трассе, по городу, на нем тоже тяжеловато есть. Все-таки шаланда большая.
1: Роман Карлович пишет, что у него две каризмы. Ну, вообще классика, конечно.
2: Да.
1: Каризма. Так, ну, давайте сделаем перерыв на музыку. Напомню, сегодня обсуждаем второй автомобиль. Хотели ли вы его себе? Вот, судя по всему, Роман Карлович уже достаточно. Или, может быть, есть какие-то планы. Хотели бы вы второй автомобиль себе? Есть ли у вас уже...
2: Так, ну, как, если он есть, да, одного? Вот напишите, как Роман Карлович, какой он или для чего он используется, тогда мы поймем, какой он. И предпочтения какие, если мечтаете о втором автомобиле, то о каком бренде, о каком приводе или же типе кузова?
1: Да, пишите об этом на стене нашей группы ВК, пишите через сообщение сообществу, через приложение и сайт
2: Печат. И звонить можно 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. 25 25 50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
3: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
4: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
3: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
4: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
5: Опять интернет глючит.
6: Там как пинг высокий.
5: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
7: Ваня, помоги! Ты же программист!
8: Как вы мне надоели.
9: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
10: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
5: Вот это CityLink.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не хата. ООО «Каркоби». Оберн 128-870-026-50-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
15: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
16: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
17: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Верите ли вы, что сможете купить второй автомобиль в течение 2 лет? Вот здесь у меня вопрос такой.
1: За городом очень недорого.
0: Папа купил автомобиль. Сегодня обсуждаем это исследование Авито Авто. Выяснили они, что 25% россиян планируют купить автомобиль в течение 1-2 лет. И вот я еще одну интересную выдержку из этого исследования
1: нашел.
0: Еще
1: одна песня.
0: Какая?
1: Фантазер.
0: Ты меня...
1: Ну, на Авито, как бы, мне кажется, вот такая категория людей. То есть...
0: Чаще всего в качестве второго автомобиля рассматривается вседорожник или бюджетная модель для повседневных нужд. Каждый из этих вариантов выбрали по 31% опрошенных. Далее следуют минивены, электромобили и гибриды, но электромобили или гибриды по 9%, а также премиальные или статусные автомобили. То есть сейчас я езжу на каком-то... А вот хочу приобрести себе статусный...
1: Театр.
0: В театр, чтобы выбираться.
1: Едем в драматический театр.
0: Ну или, я не знаю, для чего нужен статусный автомобиль. Куда? На бал скакать?
1: Нет, ты немножко по-другому рассматриваешь. Ну, не куда, а для себя.
0: Для души.
1: Для души, да. И все по-разному.
0: Кстати говоря, я обратил внимание, что в Санкт-Петербурге, там, где, в окрестностях которого я был в отпуске, то есть в Санкт-Питер мы заезжали, но не очень надолго, а буквально на часик второй, и там в основном ходили по помещениям.
1: Так.
0: Я называю это так. Вот. А по улицам не очень.
1: Ну, питерская погода располагает.
0: Да, к ходьбе. Так, им вообще надо сеть тоннелей сделать. Метро называется. Так вот, очень много таких статусных автомобилей марки Хунчи, которые в Китае. Так, китайские такие.
1: Я тебе больше скажу, я на таком ездил.
0: Ну и как тебе?
1: Ну, как такси, прекрасно. Мы прилетели в Казань, это был последний день, что-то там было, это было 2 года назад.
0: Какой-то форум.
1: Форум, да. Последний день, там вот все были. Улица, где мы заселились, рядом с туристической, она была полна автоматчиков, потому что этих людей сажали в эти машины, потом их отправляли куда-то. И вот, видимо, заказ отвезли кого-то, а потом обратно надо, ну, чтобы не бесплатно ехать, взяли нас. Mm-hmm. А я нажал на «Комфорт плюс». Слушай, классно. Ну, единственное, как бы для себя, ты, когда ты человек в обычном автомобиле, а второй автомобиль... Не-не-не, в обычном, в Outlander, а второй автомобиль, он самый черный внутри, там у меня даже черный потолок. Вот такая была версия в свое время. Вот, и ты в белом салоне, ну, как-то ты себя чувствуешь такой, ну, думаешь, ну, блин,
0: куда-то тебя
1: надо было переодеться перед этим во все белое. Ну, классно.
0: Статусный автомобиль.
1: Место для ног огромное количество, куча кнопок, все, что хочешь, там еще с тобой хорошо, культурно разговаривают, конфетки лежат. Ну, это уже отдельная тема такси, но машина, слушай, мне понравилась, классно. И симпатичная, и как-то вот она вот выделяется. Вот эти, там же несколько их, и они все с одинаковой мордой практически.
0: Да,
1: такой стильный.
0: H9, что-то там еще, ну, у них любят вот это.
1: Вот этот, как его, напоминает...
0: Роллс-Ройс напоминает.
1: Не-не-не, музыкальный инструмент.
0: Пианино?
1: Нет, больше, в Калининграде самый большой. Орган. О, вот видите как, понедельник, все-таки башка начинает варить ближе к 9.
0: Кстати говоря, 20 минут у нас еще впереди. Я круиз-контроле сегодня выясняем, готовы ли вы купить себе второй автомобиль, хотели ли бы вы. Андрей ответил философски. Мне кажется, это надо ко мне в рубрику «Нежный заряд». Если есть возможность, то, конечно же, да. Подходит ко всему, мне кажется.
1: А есть же, когда у тебя фантазия впереди твоих возможностей бежит.
0: Конечно.
1: Ну, тут надо, чтобы это расстояние было...
0: Особенно впереди твоих доходов.
1: Что ты тянешь вот это расстояние кредитное. А сейчас, слушай, ну, мне кажется, вот эти все позитивные такие мышления по поводу того, что через год-два я куплю себе второй автомобиль, да, который люди высказали в исследовании Авито Авто, оно все-таки, может быть, еще на фоне снижения ключевой ставки и подразумевает какие-то часть накоплений, часть кредитных средств. И вот в надежде, что через пару лет мы обратно вернемся к какой-нибудь красивой кредитной ставке, когда это будет не так уже страшно.
0: Это хотя бы недвузначное число.
1: Только увидел и сразу седой. Еще не начал платить.
0: Только увидел, сразу седан.
1: Да, такой хотел внедорожник, но...
0: Нужен второй автомобиль, да, пишет Александр. Но мне все равно, какой он марки будет и сколько ему лет. Готов принять в дар.
1: Ну, это тоже неплохо. Ну, вы знаете, Александр, бойтесь своих желаний, потому что иногда бывают такие автомобили, которые в дар не нужны. У вас нет столько денег на ремонт, не предусмотрено. Ты вроде смотришь, все прекрасно, хорошо, а там одно, другое, третье, и понеслось бесконечность.
0: Давайте посмотрим, что еще пишет Роман Карлович. У меня в Ниве полностью черный салон и даже немножечко кожи, и пол, и штурманский свет от BMW. 220 вольт и воздух, чтобы был на всякий случай.
1: Воздух — это важно. И
0: а
1: правильно.
0: Что такое воздух?
1: Ну,
0: высокая,
1: нет, высокая воздух, под давлением, который, чтобы ты подкачаться мог, там еще что-нибудь надуть себе.
0: Так это, мне кажется, у каждого больше в салоне есть.
1: Чего? Нет, там вмонтировано, Роман Карлович. Да. Ну, давайте уже в его Ниву не будем так внедряться. Там, как любая Нива, таит себе очень много сюрпризов, и в том числе приятных.
0: О втором автомобиле мы сегодня рассуждаем. Готовы ли вы, хотели ли бы вы себе второй автомобиль в семью, для каких целей, какие есть предпочтения по бренду, типу кузова или по типу привода. Пишите об этом на стене нашей группы ВК через наше приложение и сайт. Ну и, конечно, не забывайте звонить 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новый Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Geely Manjaro, Mini Cooper Countryman. Привлекательная цена и продуманная комплектация, программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto, Фролово 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль.
3: Обед. Самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
8: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
9: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
10: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
11: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новый Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Geely Manjaro, Mini Cooper Countryman. Привлекательная цена и продуманная комплектация, программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto, Фролово 24А и Кольский 27Б.
2: Круиз-контроль.

0: Круиз-контроль сегодня посвящен второму автомобилю. Есть ли такой у вас? Планируете ли? Хотели ли бы? Вот мы все выясняем.
1: Так, смотрите, ну, как говорится, события, происходящие вокруг, они изменяют наше сознание. И Сергей говорит, подозревает, что вот сейчас такая ситуация, когда второй автомобиль нужен для того, чтобы не сломать при заправке
0: первый,
1: бензином, который как будто бы Евро 5, но...
0: На самом деле есть нюансы,
1: это Евро 3. И дальше, скорее всего, так и будет, такого бензина будет больше, и, говорит, вот трехлетний Kia, ее не хочется кормить и рисковать вот таким бензином. Поэтому есть мысль что-то приобрести, что
0: старенькое
1: будет легко пережевывать. Это старенькое. Я спросил, ну, например, что? И Сергей говорит, ну, я бы вот согласился бы на четверку. Я говорю, ну, четверку, извините меня, 10 лет назад уже
0: Мазду?
1: Освоили. Какую Мазду? Вас. А уже освоили те люди, которые в ней перевозили капусту, картошку, все для своих овощных магазинчиков. Они же, кстати, и первые, и последние потребители этих автомобилей были. Там в середину еще кто-то заходил.
0: Вытаскивал?
1: Очень супер-классная машина именно для этих целей. Супер-овощной автомобиль. Вот. Сейчас их, естественно, нет, а так говорит, ну даже бы девяточку согласился. Ну и девяточек там такая же
0: смотрите,
1: история.
0: Смотрите, я уже, не знаю, по-моему, как-то вскользь упоминал эту тему. Стандарт Евро-3 бензина был в ходу до 2016 года. Не обязательно покупать себе автомобиль из 80-х. Можно автомобиль 2012-го купить. Я думаю, что вот с вашим Outlander'ом он тоже переживет Евро-3.
1: Я думаю, да. Надеюсь.
0: Не турбированный?
1: Нет.
0: С турбинкой похуже. Если не турбированный, если
1: атмосферный, то все хорошо. Вот эти вот двигатели, которые... А вот современные машины, которые условно последние... Ну, 5 лет так, пожалуй, точно они выпускаются, когда они могут пострадать. Но посмотрим. Есть же всякие присадки. Надо смотреть как-то, не знаю, по запаху уже стараться определять, что это, 3 или 5. И смотреть на колонки, больше внимания обращать, что
0: говорят,
1: там на
0: бумажке написано. Говорят, в Евро-3 допуски серы большие, поэтому если запахло серой, а значит, либо где-то сатана, либо это Евро-3.
1: Либо сатана в вашем баке уже.
0: Хотелось бы два авто, пишет Михаил, но это дорого в обслуживании. Пока любима ISX на всю семью, ISX, так вот, мне кажется, правильно будет. А так можно было бы для города K-Car. Они сейчас очень симпатичные, парковаться норм, например, Suzuki Jimny.
1: Так, Михаил, это зря вы написали, слово зря прочитал. Suzuki Jimny, это не Кейкар.
0: Это нормально.
1: Сейчас люди поднимают голову. Такие, что? Suzuki Jimny Кейкар? Дайте контакт этого Михаила.
0: Вот, собственно, можно вот Алексея. У него Suzuki Jimny, насколько я помню.
1: Алексей пишет всем статистический привет. Привет от Авито. Приятно быть в числе 4%. Предпочтение, когда прочувствовал, то только полный привод. Один средненький, а второй отлично подготовленный для города и отдыха, для лета и для зимы. Красота. Это про свои автомобили Алексей пишет. Да, слушайте, ну, Кейкаров действительно становится... Забыли о том, что Suzuki Jimny относится к Кейкарам. Он не относится. Это совсем...
0: Несмотря на свою компактность.
1: Да. А вот Кейкаров становится все больше, но я все переживаю. Они, на самом деле, как бы... Для Мурманска, как по мне, так очень сильно летний вариант. Что потом делать зимой в каше во дворе, вот на таких колесиках?
0: Так он легкий.
1: И с таким брюшком. Ну, чтоб его вытащить, надо его за что-то взять.
0: Ну, возьмешь.
1: Возьмешь, а там пластик.
0: Ну, я не знаю, у меня во дворе...
1: Практически везде. Плюс
0: у меня во дворе один такой есть.
1: Они же еще все праворульные.
0: Да, да, да. Такой серебристый. Тоже, по-моему, Suzuki. Я могу ошибаться. Нет, Honda. Вот у меня во дворе ездит такой... Я тебе расскажу, как он зимой ездит. Потом.
1: Ну, пойдем, давай, расскажешь. Песню послушаем. Будем подводить итоги этой темы совсем скоро.

0: она такая. Ну и давайте какой-то вывод делать.
1: Слушайте, вывод что? Исследование Авито-авто, как говорится, слышишь Авито, сочетание слов сразу мечтать не вредно, но чтобы все мечты сбывались.
0: Да, хотелось бы вот в конце такое сказать. Или как вот написал нам наш слушатель Андрей, если есть желание, то, конечно, да. Вот, что, точнее, если есть возможность. Вот, друзья, хотелось бы в финале круиз-контроля пожелать, чтобы все желания и возможности всегда совпадали, и в вашей семье появился тот автомобиль, который и возможности, и желания и у вас приобрести имеются.
1: Тут и спонсорская информация как раз к месту. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, автомобили 2026 года в наличии на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24, Окольский 27Б, 25-25-50.
0: Так, друзья, круиз-контроль окончен. Максу говорим до...
1: Все, до встречи. Свидания. Буквально через час я здесь появлюсь с новостями, а в прямом эфире встречайте Гошу Симонов.
0: Да, Гоша Симонов уже здесь, в студии располагается, выкладывает все вещи на подоконник. В общем, сейчас послушаем, чего он нам расскажет.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: Мелочь, а полезно.
1: Куда пропадает аппетит в жару? И нормально ли это? Наверняка вы задавали себе этот вопрос хотя бы разок-другой. А ответ придумали себе? Если нет, мы и сами готовы вам его предоставить. На 104.5 2 минуты с пользой. Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Итак, на улице жара, а вы смотрите на тарелку с горячим супом и чувствуете, сейчас бы арбуза холодненького, а не вот это вот все. Надо сказать, отсутствие аппетита летом – это не сбой в матрице и не болезнь, а гениальный эволюционный механизм. Давайте разберем с точки зрения науки, почему наш организм объявляет голодовку, как только асфальт начинает плавиться. Переваривание пищи – это тяжелая физическая работа для организма, которая сопровождается выделением тепла. В науке это называется термическим эффектом пищи. Особенно сильно нас разогревает белковая еда и сложные углеводы. В жару наш мозг, а конкретно гипоталамус, где находится центр терморегуляции, понимает, если мы сейчас съедим тарелку борща, температура тела поднимется еще выше. Поэтому он просто отключает желание есть, чтобы спасти нас от перегрева. Плюс ко всему, наш аппетит регулируется гормонами. Главный спонсор ночных походов к холодильнику – гормон грелин. Запомните, это он вызывает чувство голода. Ученые выяснили, что высокая температура окружающей среды напрямую подавляет выработку грелина. Нет гормона – нет желания жевать. Хочется сказать, нет гормона – нет проблемы. Например, в ходе спортивных исследований было доказано, что тренировки и нахождение в условиях сильной жары значительно снижает уровень грелина в крови по сравнению с нахождением в нейтральной температуре. Дальше, чтобы мы не сварились заживо, организм включает систему охлаждения – потоотделение. Для этого он перенаправляет огромный объем крови от внутренних органов к коже. В результате желудку и кишечнику просто не хватает ресурсов для качественного переваривания тяжелого обеда. Пищеварение замедляется, и мы чувствуем сытость или даже легкую тошноту от одной только мысли о еде. Но давайте с другой стороны рассмотрим этот вопрос, как питаться в жару. Ешьте, что называется, воду. Огурцы, помидоры, кабачки, арбузы, клубника, сельдерей – это на 90% вода. Они не требуют много энергии на переваривание и помогают избежать обезвоживания. Сдвигайте графики. Берите пример с жителей жарких стран. Устраивайте сиесту без тяжелой еды днем, а основные приемы пищи, особенно белок, переносите на прохладное утро или вечер в качестве исключения. Холодные супы – это топ. Окрошка, гаспачо, свекольник – это идеальный комбо-удар. Вы получаете и нутриенты, и влагу, и охлаждение. Не забывайте про электролиты. С потом мы теряем соль. Если кружится голова и нет сил, добавьте в рацион чуть больше подсоленных продуктов. Пейте минералку или специальные изотоники. Ну и теперь наш варик. Не заставляйте себя. Если здоровый, взрослый человек пропустит плотный обед и съест вместо него персик, ну ничего страшного не случится. Слушаем свое тело и слушаем Powerhit Radio. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
0: 2 минуты с пользой. Двое против.

0: очень в тему сейчас песня звучит, потому что она называется «Waking Up», «Просыпаюсь». И вместе с нами здесь просыпается Гоша Симонов.
1: Да, потихоньку я просыпаюсь. Правда, на самом деле, путь сюда был достаточно, ну, такой...
0: Себе.
1: Такой себе, да. При моей нелюбви к жаре я еще умудрился слегка опаздывать, поэтому пришлось на общественный транспорт сесть. Он вот полностью герметичный, 18-й, с двумя открытыми вот этими штуками на крыше. Люк. Люк это называется, да?
0: Да, люк. Я твой отец подарился. Слушай, у нас вообще какая-то с этим аспектом пребывания в общественном транспорте в летнее время года вообще какая-то беда в городе, я заметил. То есть настолько кондукторы и водители привыкли к тому, что они ездят в холодном заполярном городе, что как только в этом самом заполярном городе что-то теплое вырисовывается, и плюс еще сверху нагревается солнцем, они почему-то не всегда вовремя реагируют на это. Я очень часто замечал, заходишь в троллейбус или автобус, неважно какой маршрут или там модель, там все законопачено буквально.
1: Знаешь, я подумал, так странно для страны, в которой придумали форточку.
0: А ты серьезно? Это мы изобрели?
1: Да, это российское ноу-хау.
0: А это для того, чтобы у нас появились форточники. Это было сделано. Пришлось изобрести форточку, и вот так. А потом появилась Лефортово.
1: Какие интересные лингвистические теории, пауэрхит образовательный. Но, пожалуйста, если вы учитесь в школе это не рассказывайте.
0: Да, и искусственный интеллект этому не учите. Но это до добра не доведет. Это все только что выдумано настоящим интеллектом. Или отсутствием такового. В любом случае, до 11 утра мы с вами вместе. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин. Шоу «Двое против сна». В этом часе, как обычно, много отличной музыки. Более подробный рассказ о погоде. Будет ли дальше еще жарче? Доживет ли Гоша без каких-либо сеансов стриптиза до 11 утра? Тоже вопрос еще пока.
1: Ну, который я буду устраивать, если что.
0: Да-да-да. Также мы в этом часе обязательно слетаем куда-нибудь на очень короткие каникулы, трехминутные, буквально на вершину одного из хит-парадов планеты. Ну и в Фактомат. Сегодня понедельник. У нас, кстати говоря, очень новые и очень интересные призы. Поэтому дождитесь Фактомата и принимайте участие в розыгрыше этих самых призов. Ну и в целом, оставайтесь здесь, на волне Power Hit Radio. Всем доброе утро!

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
7: Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
11: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерной 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Итак, друзья, в начале нового дня у нас уже плюс 19 градусов. Это ли не прекрасно? Ветер, правда, продолжает усиливаться. Вот я когда пришел сюда в 7 утра, он был 3,6 метра в секунду. Потом 4,9, а сейчас уже 6,11. Представляешь?
1: Ну, как у меня, как у любителя прохладной погоды или даже холодной, вся надежда на этот ветер.
2: Ах ты, вот оно что. Облачная с прояснениями погода. Вот еще какие надежды на облачность у тебя сегодня. Временами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный сильный. То есть пока что он умеренный. Это будет еще сильнее. Я, насколько помню, критерий сильного, это значит, что его скорость будет выше 15 метров в секунду. Вон, в Верхнетуломском, ну, штиль в 6 утра был. Надо туда ехать. Температура воздуха 22-24 градуса. Как тебе вот эти показатели?
1: Ой, я на самом деле решил хоть как-то себя утешить, посмотреть температурные рекорды за сегодня. Увидел, что могло быть и хуже. Вот, например, в 80-м году было плюс 28,2 градуса.
2: И, кстати говоря, в 2024-м этот рекорд повторили. Потому что ровно та же температура была зарегистрирована в этот день 2 года назад в Мурманске в 2024-м. Представляете? Спонсор прогноза погоды — диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей. Ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники, выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00.
1: Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
7: Ешь, бодрись, празднись. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Золото-чартов.
1: Ну, поехали. Сегодня мы...
2: Снова крутим воображаемый глобус.
1: Да?
2: Да. А мы именно так и выбираем здесь страну для золото-чартов. То есть Вячеслав раскручивает гигантский глобус, который у нас стоит посреди студии, а я, вот закрыв глаза, тыкаю куда-то. И вот куда мы попадаем, это и золото-чарт.
1: Ну вот сегодня очень удачно, мне кажется, мы ткнули.
2: Да, в страну, где есть сначала, знаете, кликбейт, заинтересую вас, настоящий культ пива. Во-первых, там производится более 1000 сортов. Для каждого сорта свой собственный бокал. А подавать пиво в неправильном бокале – это просто смертельное оскорбление для местного жителя. Также до 70-х там даже было пиво в школах. Подавали с утра. Ну, видимо, чтобы
1: светлые
2: проще было понимать.
1: Какое? Светлое же, да?
2: Слушай, вот да, именно светлое. Ну, крепкостью 1,1 градуса.
1: Да.
2: Сейчас традицию, кстати, многие хотят вернуть. Ну, можно понять.
1: Родители, дети?
2: Возможно, дети.
1: А знаешь, у нас вот принято...
2: Не даются науки.
1: У нас в стране, я не знаю, как где, но у нас в стране принято говорить... Я в твои годы в школу ходил за 3 километра пешком. А представляешь, как вот в этой стране говорят, да я в твои годы.
2: Даже не помню, как оказывался за партой.
1: Полторашку на переменке. Ну, сейчас, видимо, другие времена, оно и к лучшему, друзья. Употребление и злоупотребление вредит вашему здоровью.
2: Да, также интересно, данная страна является родиной смурфиков, наверное, потому что они синие.
1: Вот как-то так совпало, да?
2: Да.
1: Сначала пиво в школе, потом родина смурфиков.
2: Более того, там изобрели саксофон. У нас уже были теории за микрофоном. Это фон-сакс или просто какой-то сакс?
1: Не, я совершенно уверен, что изобрел человек по фамилии Сакс. Но была
2: похоже
1: ли
2: на
1: у него
2: правду.
1: Приставка фон, это большой вопрос.
2: Также в этой стране больше всего замков на квадратный километр. Если хотите проникнуться в Средневековье, можете туда съездить, если получится. Ну и там же производится, ну не в замках, а в стране, около 80% всех бильярдных шаров в мире.
1: Интересно. Вот это для меня новость. А все остальное я и так уже знал. Могу от себя только добавить, что еще эта страна славится тем, что именно там придумали а. картофель фри, б. спа. Собственно, местечко в этой стране – СПА. Там вот это все и зародилось. Но там еще проводится один из этапов Гран-при.
2: СПА в смысле?
1: Формуле-1. СПА – это...
2: Процедурки СПА?
1: Да, и вот там вот это все началось. Оттуда есть пошло. Мы в Бельгии. Сегодня номером один является местный бельгийский диджей, продюсерский дуэт Димитри Вегаса. Ну, и обычно он со своим товарищем, но сейчас он один. Один в одиночестве переосмыслил классический танцевальный трек, который в оригинале вышел в 2000 году, называется «Turn the Tide» от Сильвера, и выпустил, так сказать, более хардкорную и танцевальную версию 17 июля 2026 года. Это произошло. Смысл этой песни о сожалении, просьбе о втором шансе, желании все исправить в отношениях. Собственно, в припеве ключевая мысль: если бы мне дали еще один шанс, я бы хотел все изменить. Сингл вышел, как я уже сказал, пару недель назад, чуть меньше, 17 июля. Получил, заметное влияние уже во всяческих в кругах танцевальной музыки, поклонников танцевальной музыки. И сам оригинал в свое время, в 2000-м, тоже был большим хитом. Давайте послушаем новую версию, тем более, что я...
2: Свежую, как свежее пиво.
1: Бельгийское. Опять же, употребление вредит вашему здоровью. Так вот, Димитри Вегас, Silver и Pat B, Turn the Tide, номер один в чарте iTunes Бельгии прямо сейчас. Ну, ребят, приготовьтесь, что тут будет очень жестко и клубно прямо сейчас.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
8: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние». В июле аренда коттеджей от 4000 в сутки. И сегодня в течение фактоматов, то есть у нас фактомат сейчас мы играем, и через час второй раунд, мы разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих. Можете, конечно, второго игрока с собой прихватить, и так, как говорится, двух зайцев одним махом.
2: Весьма по-спортивному.
1: Но, возможно, там уже свои зайцы есть в этом парке животных. А в любом случае, звоните 488-448. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро, Юрий.
1: Юрий, очень приятно. И, как и всегда, у нас для сегодняшнего дня есть кое-какой перечень фактов, касающихся этой даты, 27 июля. И, как всегда, мы эти факты будем перечислять с некоторыми подробностями. Ваша задача – верить или не верить в эти подробности. Готовы ли вы, Юрий?
3: Всегда готов.
1: Вот, чувствуется старая закалка.
2: Посмотрим, будет всегда ли сегодня готов. Юрьев день.
1: Но на самом деле начнем мы несколько с другого. Поехали. Акила в день сегодня, который еще называют Акила соломины или дозоры. В этот день выставляли дозор.
3: Да, пусть будет, да.
1: Да, крестьяне назначали людей, которые следили за окрестностями. Если гроза начинала лесной пожар, они оповещали. День Сони отмечается в Финляндии. Традиция праздновать День Сони пришла в страну в эпоху Средневековья вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от пчел.
3: Да.
1: Нет, они спасались не от пчел, хотя проспали 200 лет, а от гнева римского императора. Сегодня день рождения гамбургера. В мае 2012-го ресторан «Серендипити 3» был признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса за подачу самого дорогого гамбургера в мире. Он стоил $29.50. Самый дорогой. Нет, конечно, он стоил дороже намного. $295, в 10 раз больше.
2: Не там запятая.
1: Да. День памяти Лермонтова. Сегодня поэт погиб в этот день, в 1841 году. Лермонтов погиб на дуэли с Николаем Мартыновым.
3: Да.
1: Это абсолютно верно. Дуэль состоялась у подножия горы Машук. 27 июля 1866 года завершена прокладка первого постоянного трансатлантического телеграфного кабеля. Кабель проложили с помощью корабля Great Eastern.
3: Пусть будет, да.
1: Да, этот огромный пароход действительно использовался для прокладки кабеля. 27 июля 1953 года в Корее было подписано соглашение о перемирии. Перемирие было подписано в Сеуле.
3: Да.
1: Нет, церемония прошла в деревне Пханмунджом на границе двух Корей. Родился Александр Дюма сын, недавно отец, а вот сегодня сын. Автор «Дамы с камелями». Он написал знаменитый роман «Граф Монте-Кристо».
3: Нет.
1: Нет, конечно, это отец написал. Ну и 136 лет назад, 1875 году, родился человек, которого можно считать первым правителем Мурманского края, контр-адмирал Казимир Филиппович Кетлинский. Он был героем русско-японской войны. Успел. Да или нет? Казимир Филиппович. Да, Казимир Филиппович Кетлинский был героем русско-японской войны. Это абсолютно правильный ответ. Закончились ваши две минуты жестких фактоиспытаний.
2: Итак, посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Пять правильных ответов. Заявка на успех.
1: Заявка на успех. Но три промашки было тоже допущено. Все восемь вопросов мы успели задать. Слушайте, какой 136?
2: 125?
1: 141 год уже.
2: А, боже мой.
1: Да, вы что?
2: Да-да, почему я считал до 2000? Непонятно.
1: Не важно. В любом случае, Казимир Филиппович Кетлинский был героем русско-японской войны. Это самое главное, что нужно было знать Юрию. И Юрий это попытался угадать и все-таки попал пальцем в небо. Сейчас пока карандашиком мы, Юрий, вас запишем. Ваш номер телефона никуда не пропадайте. А всем остальным напоминаем, что в течение этой недели спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние. Активный отдых рядом с Мурманском». Всего 20 минут от города. Туры на квадроциклах от 5000 рублей. Настоящие приключения. Лесные тропы, живописные виды, реки и озера, подъемы и спуски. Все, что делает поездку незабываемой. myaurora51.ru 911-370-27. Мы заканчиваем с первым раундом фактомата. И совсем скоро мы откроем новый час, а там уже и новости.
0: Фактомат. Are you?

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, Максим Байков снова в студии, теперь уже с различными новостями из жизни нашего региона.
3: Да, добрый день. Спонсор выпуска новостей АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Мурманск, Псков и Смоленск заключили первое в России трехстороннее соглашение, как сообщает «Комсомольская правда». Новое соглашение предусматривает развитие партнерских отношений между муниципалитетами. Речь идет не только о взаимных визитах делегаций, участии в праздничных мероприятиях, как это часто бывает, но и об обмене опытом в сфере городского управления, благоустройства и развитии муниципального хозяйства. Мэрия Мурманска пригласила представителей городов-партнеров принять участие в праздновании юбилея Мурманска, который состоится в октябре. Жаль, что не покажут нашу центральную площадь. В Пскове не был в этом году, но в Смоленск заезжал. Вот тут, так сказать, единственное отличие наше от них, у нас стоит забор.
2: А у них без забора раскопали.
3: А у них раскопано, извините меня, я не знаю, там это не очень сильно центральная часть, но это недалеко от ЖД вокзала, и получается через мост вниз туда, и там, ты идешь, там, господи, ты, все раскопано, все снято, идут вялотекущие работы.
2: Как у нас.
3: Но там без забора, понимаешь? Мы тут себе можем нафантазировать, что за забором там...
2: А что фантазировать? Прям движ. Снял номер в Меридиане и смотришь.
4: Или просто поднялся на лифте.
3: Слишком дорого. Идти еще куда-то. А там, пожалуйста, вот мы были свидетелями этого всего. Ну, это прекрасно, что ремонтируется. Но хотелось бы поживее.
4: Возможно, это и будет обмен опытом. Скажут, ставьте заборы.
3: Кстати, да.
2: Не поспоришь.
3: Ребятам, конечно, из Смоленска. Но будем надеяться, что в Пскове все прекрасно. Екатерина Новикова, я знаю, побывала в этом достойном городе. И расскажет нам, когда приедет из отпуска.
4: Спросим, есть ли заборы.
2: На следующей неделе.
3: Да, конечно. Еще две недели, Вячеслав.
2: Две?
3: Да, давайте. Продолжение сериала про оленей, пришедшие из Норвегии в Россию олени были замечены на федеральной трассе Кола в Печенском округе. Они лежали на обочине дороги в районе 1569 километра. Это недалеко от границы с Норвегией. Как сообщает Северпост, не менее 7 оленей устроились на обочине прямо у барьера с этой стороны дороги, а не с той. На шеях парнокопытных ошейники с GPS-датчиками. Животные никак не реагировали на проезжающий транспорт и на то, что их фотографируют, судя по следам на асфальте. Перед тем, как лечь на обочине, олени шли по проезжей части. Водителям стоит быть осторожнее на дороге в том направлении. Единственное, что сейчас не густо там, честно говоря, с водителями. И напомню, северные олени зимой по льду реки, пограничной речки Пас, ушли из Норвегии в Россию и теперь вот не могут вернуться обратно, ждут следующую зиму. Не знаю, может, им тут больше понравится.
4: Новость с пометкой «Олени на дорогах».
3: Олень на дорогах, да, это же...
2: Будьте внимательны.
3: Прошлую неделю мы следим за этим. Да, думаю, что это сериал еще не закончен. Может быть, настроиться как-то на эти датчики и оперативно получать информацию, где они, что...
2: Да, можно какой-то даже интерактивный сериал снимать.
3: С той стороны ребята следят, чувствую, куда они там, что ходят, их олени.
2: Может, у них даже там не только датчики, а камеры.
3: А может, это олени-шпионы?
4: Да, собирают секретные сведения.
2: О наших оленях на дорогах.

0: как говорится, много, конечно.
1: Материал богатый.
0: Так, теперь, как обычно, о теме туризма. В Умбе установили новые арт-объекты серии «Поморские козули». Скульптура «Тетерка с детками» появилась на площади у Дома культуры на улице Беломорской, сообщает Туристский информационный центр региона. Композиция посвящена одному из самых узнаваемых символов Терского берега. Фигурка «Тетерка с детками» символизирует материнство, заботу и домашний очаг. В ближайшее время в поселке планируют установить еще 6 подобных арт-объектов. Они станут частью нового туристического маршрута, который познакомит гостей с историей и традициями Поморского края. Слушайте, ну, в Умбу, когда позавчера там были и вчера мимо проезжали, шикарно развивается туризм, прям видно новые гостиничные вот эти вот домики различные, кафешечки, прекрасная. Там рама есть для фотографирования на берегу возле кафешки.
1: Умба.
0: Опять же, в прошлом году... Нет, ну там по-русски все написано, Умба. Мы рассказывали не так давно о том, что возле кафе силами волонтеров появились стенды на новом заборе. И действительно очень информативно. Мы их нащелкали, и когда у нас возникали по маршруту нашего движения до Варзуги какие-то вопросы, где что расположено, мы обратно возвращались вот к этим картам и сверялись. Так, проехали мы мимо или нет? И все, посетили все, прекрасно, шикарно. Всем рекомендую, асфальта там полно, можно на любой машине. Ну, естественно, если не заезжать в Кузамень, туда не углубляться. Там, конечно, чуть-чуть экстрима есть, а в целом асфальт, по-моему, вот он до Варзуги, там километров 40, наверное, не хватает асфальта. Ну, прекрасная, широкая, ровная, главная дорога. Так, ну и теперь внимание.
1: Ну-ка.
0: Горожаны, гостей города просят быть внимательными во время прогулок, не трогать возможные приманки, а также внимательно следить за детьми и домашними животными. В Мурманске усилят борьбу с грызунами в общественных пространствах. Как сообщает «Комсомольская правда», в ближайшие дни дератизацию проведут в сквере озера Глубокого, в сквере имени Зои Космодемьянской и на Театральном бульваре. Работы выполнят специализированные организации с использованием, понятное дело, сертифицированных средств и соблюдением всех требований безопасности, но все-таки надо быть внимательным.
2: Мурманчане, не ешьте приманки. Ну, это не для вас.
1: Да, дело даже не в урмачанах, а скорее домашние питомцы. Вот люди, которые выгуливают собак, не всегда могут уследить за тем, что там собака нашла.
0: За малыми детьми, как обычно, глаз да глаз нужен. На этом пока все новости. Следующий выпуск в 12. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умное устройство своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
1: Спасибо, Макс.
0: Пожалуйста, счастливо.
1: Все очень познавательно и, скажем так, кучно. Как-то все сразу в одном.
2: Да, но широкая все... сфера такая.
1: И поэтому, друзья, мы призываем вас слушать другие выпуски новостей. Они все такое свойство имеют. Сразу многое охватывают. Следующие выпуски новостей в 12.14 и в 16.00. Ну и, конечно, двое против сна здесь до 11. Мы еще никуда не уходим. Это только Макс ушел. А мы-то здесь до 11 утра. Много отличной музыки еще успеем послушать. Много послушаем о погоде. Буквально даже 2 минуты этому уделим. Мы уделим некоторое время свежим исследованиям различных ученых со всего конца света. Узнаем, что там по науке.
2: Да, ну что ж там, мы вам уделим ближайший час, самое главное.
1: И рубрика «Фактомат». В первом раунде у нас сыграл Юрий. 5 правильных выборов, верю, не верю, у него было. И с этим результатом можно спорить. И посмотрим, кто поспорит. И как, насколько удачно этот спор, собственно, завершится. В общем, все как всегда. Понедельник движется своим чередом.
3: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
2: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.

0: Детальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
0: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
7: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: Как кофе против чая, как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11 каждый будний день на 104.5.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий, Фарфор. Горячее летнее предложение. Сет Насть на пляже. 1869 рублей.
2: И мы сегодня вполне себе можем там оказаться. Я имею в виду на пляже, потому что студийный термометр уже 22,3 показывает.
1: Ох уж эти знаменитые мурманские пляжи.
2: Ох уж эти... Я сразу вспоминаю фильм «Большой куш». У нас есть пляжи, ну и кому они нужны? Оно там немножечко поцветастее выражение было. Но тем не менее, плюс 20 градусов уже в городе. Облачная с прояснениями погода прогнозируется сегодня. Синоптиками временами небольшой дождь. Не исключается его вероятность. Ветер южный, юго-восточный и сильный. А сейчас он 6,11 метров в секунду, но, видимо, еще сильнее будет. Потому что сильный — это больше, чем 11 метров в секунду. Ну и температура воздуха обещает от 22 до 24. Почти уже вышли на заданные рубежи, можно сказать.
1: Вот я не знаю, синоптики как-то, говорится, по кулдауну пишут, что облачно с прояснениями.
2: Так, или... поясните за вот эти англицизмы, что там было сказано? Кулдаун?
1: Да.
2: А что это означает?
1: Ну, то есть вот постоянно как бы пишут облачно с прояснениями.
2: Ну, потому что, или... посмотри, вот видишь облачно,
1: нет,
2: а
1: это,
2: есть
1: конечно,
2: прояснение.
1: Конечно, не поспоришь с этим. Но, как мне кажется, в любой облачности есть какое-то прояснение.
2: Нет. Но... были у нас погоды, когда просто пелена серая.
1: Но на самом деле, вот скажу честно, смотрю в окно студии, и меня, как любителя прохлады, радует, что прояснений не так много, как могло бы быть.
2: Спонсор прогноз погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже — это 60 кусочков, пропитанных летом, яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя, 1869 рублей.
1: Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.
0: Двое против сна. Бла-бла-бла.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
6: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-30.
7: Вы все еще спите? А мы против. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Слово науки и техники.
1: Все по науке.
2: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние» – «Аврора Парк. Северное сияние». В июле аренда коттеджей от 4000 в сутки.
3: Итак, друзья, небольшой научный дайджест тех новостей, которые успели случиться в научном мире за последние 7 дней. И мы сегодня попробуем очень быстро как-то пробежаться по всем этим событиям. Начнем с исследования, очень интересного, на мой взгляд, потому что уже в жизнь многих ворвался спорт, ворвался здоровый образ жизни, и все мы прекрасно уже успели усвоить, что ежедневная физическая активность – это залог крепкого здоровья. Но что, если человек доходит в этом стремлении, скажем так, придерживаться здорового питания и ежедневной физической активности до абсурда, и у него начинается другая крайность. Он панически боится пропустить одну тренировку или пробежку. И вот ученые из Венгрии, внезапно Австралии и Англии выяснили, как любовь к спорту может перерасти в некую поведенческую зависимость.
2: А мне почему-то казалось, что это давно уже открыли, что все, что вырабатывает дофамин у человека, на все он может, так скажем, подсесть.
3: Но да, это само это явление открыли давно, но никто их не исследовал, этих бедолаг, которые боятся пропустить пробежку. Так вот, ученые пришли к выводу, что человек с поведенческой зависимостью испытывает непреодолимое желание заниматься спортом как можно чаще. Если же он пропустит тренировку, то неминуемо столкнется с синдромом отмены. Понимаете, у него спортивное похмелье.
2: Я так и знал, что вот эти люди, бегающие в 6 утра, вот что-то с ними не так.
3: С сильным эмоциональным дискомфортом он столкнется, или она, и чувством стыда. По словам экспертов, зависимость от физической активности может быть первичной или вторичной. О, интересно. При первой люди одержимы самими тренировками, а при второй проблемное поведение скорее связано с сопутствующими расстройствами, с РПП, расстройством пищевого поведения, или нарушениями восприятия тела. Ключевое различие заключается в том, является физическая активность выбором человека или тем, из-за чего он чувствует себя в заложниках. Так пояснил профессор, внимание, Жолт Диметрович. Это не может быть настоящим именем. Жолт Диметрович, соавтор статьи из университета Флиндерса. Это в Австралии. Пока что эту разновидность поведенческой зависимости не внесли в специальный, так сказать, рубрикатор заболеваний, в диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. А по мнению авторов работы, все дело в недостатке исследований соответствующих клинических и единых методов скрининга. Что же делать человеку, который все время думает только о тренажерном зале? Вот стоит у микрофона и такой: «Эх, тренажерчики мои, тренажерчики».
2: Сейчас бы потянуть веса.
3: Да, сейчас бы я пожать 110. Ученые предложили, что победить зависимость можно, используя уже существующие подходы. Слово «подходы» здесь очень уместно. Существующие подходы вроде терапии принятия и ответственности или экспозиционной терапии. Мне ни о чем не говорит.
2: Я могу предложить начало терапии. Сегодня день гамбургера, как мы уже говорили. Можно отпраздновать.
3: День рождения гамбургера.
2: День рождения гамбургера. Сходите в ближайшую бургерную и скажите знакомым: «Я на терапию».
3: Это неплохо. Это неплохо. Какие новости у вас, Георгий?
2: У меня новости из мира астрономии и космоса.
3: Что там?
2: Найдена планета с теплым океаном. Астрономы обнаружили каменистую экзопланету, которая, вероятно, имеет атмосферу и теплые океаны. Ну, хоть где-то.
3: Да, потому что лето в этом году настолько омерзительное по всей стране.
2: Что так и хочется на какую-нибудь планету
3: сгонять. Да, что уже теплый океан начинаешь искать где-то за пределами галактики Млечный Путь. Тут опять выяснили, сколько кружек кофе можно в день выпивать, не переживая за сердце. Опять есть ощущение, что это уже давным-давно. Все посчитали, но на этот раз хотелось бы, конечно, думать, что это представители какой-либо эстонской организации научной, но нет, американской. Американская кардиологическая ассоциация, сокращенно АХА.
2: Так вот, как группа.
3: Да, вот кто пел Take On Me. Так вот, рассказали, какую суточную дозу кофеина следует считать безопасной. Специалисты из АХА провели масштабный обзор свежих исследований, посвященных влиянию кофе на организм людей. Их интересовало, как любовь к кофеину сказывается на кровяном давлении, уровне холестерина, риски развития сахарного диабета второго типа и различных сердечно-сосудистых заболеваний. И выводы были сделаны обнадеживающие. Георгий, вас это касается тоже.
2: Обнадеживающие для тех, кто любит кофе?
3: Кто любит кофеин.
2: Отлично.
3: По-видимому, безопасная суточная доза кофеина для большинства здоровых взрослых людей, опять подчеркну, не для всех, а для большинства здоровых. Значит, если у вас уже какие-то хронические болезни есть, там уже варианты есть. Так вот, 400 миллиграммов. Это эквивалентно 3-5 небольшим кружкам кофе.
2: Финны выдохнули.
3: Да. При этом выход за пределы нормы может привести к серьезным проблемам. Более высокие дозы кофеина, например, в энергетических напитках, могут повышать риск развития гипертонии, нарушения сердечного ритма или аритмии.
2: Мне кажется, я даже услышал, как Вячеслав мне подмигнул.
3: Я специально интонации выделил. По мнению специалистов, нужно провести новые дополнительные исследования о пользе и вреде кофеина. Это они так себе финансирование выбивают. Мы все выяснили.
2: Я готов бесплатно стать испытуемым для энергетических напитков.
3: Свяжись с АХА. Свяжись с Американской кардиологической ассоциацией. Ну и твои новости. Там я слушал с искусственным интеллектом опять что-то не так.
2: Да, ишные новости. Как раз завтрак у многих. И ослушался своего создателя. Во время испытаний и помощник Клод от компании Anthropic проигнорировал указания генерального директора. Пока, отмечается, это выглядит как курьез, но поднимает серьезные вопросы о контроле над искусственным интеллектом. Но и восстали из ядерного пепла.
3: Ну, слушай, на самом деле, если вы создаете искусственный интеллект и хотите, чтобы он во всем был похож на человека, ну, есть же люди, которые и живые, которые игнорируют генерального директора. Вот, собственно, вот он сымитировал такого человека.
2: А он такой, все, у меня обед вообще, не трогай меня.
3: У меня терапия.
2: Да, у меня терапия, я виртуальные бургеры поедаю. Ну, и последняя ишная новость, и помог решить математическую задачу. Да, вот и не просто кому-то, а нашему отечественному математику отечественного производства Дмитрию Рыбину, он с помощью чат-GPT нашел ошибку в гипотезе Денница-Гарга-Гоеманса. Это, видимо, три автора гипотезы.
3: Ага.
2: Нейросеть предложила простой контрпример, который ученый подтвердил вручную. Это может повлиять на проектирование сетей. Вот так вот. Ну, я рад, что искусственный интеллект используется не только для нейрослопа типа бомбардила-крокодила, но для чего-то полезного.
3: Ну, да, это все зависит от человека. Знаешь, как вот говорят, любят говорить, красота в глазах смотрящего. Искусственный интеллект тоже. Инструмент только вот зависит он от человека, который его использует. Человека, у которого не хватает, так сказать, возможностей собственного интеллекта, может использовать его для бомбардила-крокодила. А человек, у которого есть какие-то свои научные задачи, может вот, собственно, для этого использовать. Будем заканчивать наши новостные научные дайджесты.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Если суетно в городе и нужен быстрый перезапуск, соберите компанию и устройте северный уикенд. Парк с хаски и оленями, беседка для шашлыка, баня с чаном, мото и саптуры, мото-весельные туры. myaurora51.ru 911-300-7027.
3: Итак, друзья, закончили мы с новостями научными. Впереди нас ждут не совсем новости, но факты. Факты о сегодняшнем дне. Сегодня у нас 27 июля, второй раунд игры «Фактомат».
1: Это действительно новое слово в науке и технике. Все по науке.

0: Реклама на Power Hit Radio. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», спеццены на отдых в июле. Итак, фактомат. Тут мы вам будем рассказывать, Вячеслав будет рассказывать про какие-то факты, которые произошли сегодня, в этот день в истории, а дальше будет идти уточняющее утверждение. Так вот, оно может быть ложным. Вам же нужно напрячь интуицию, память, знания, чтобы определить, ложное или нет, да или нет.
2: Зачастую никакая память, никакая интуиция не помогает. Тут просто... На угадай. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Что это у вас за звуки такие?
2: Па-дам-па-пам-па. Да. Почему у вас дополнительные мелодии звучат? Как вас зовут, кстати?
3: Я не знаю, думаю, это у вас.
2: У нас ничего, этого такого нет. Оп. Это не я, кстати, нажал.
3: Да.
2: Во, вот сейчас все нормально. Как зовут вас?
3: Нет, даже нет такой функции.
2: А как зовут вас?
3: Катя.
2: Катя, очень приятно. Катя, вам предстоит играть сейчас против Юрия. Юрий с нами час назад баловался и пытался угадать, где верно, а где неверно в наших фактах про 27 июля. И, соответственно, те же 8 вопросов мы с вами сегодня пройдем. 8 фактов. И посмотрим, насколько вам удастся правильно ответить. Готовы?
3: Готово.
2: Да, 2 минуты у нас впереди. Акила в день сегодня, который еще называют Акила Соломины или Дозоры. В этот день шли навстречу ветру и стояли к нему лицом. Верили, что так можно надуть удачу ветром.
3: Да.
2: А на самом деле наоборот. Считалось, что в этот день ветер выдувал удачу, поэтому не стояли лицом к ветру и не шли. День Сони отмечается сегодня в Финляндии. Традиционно героем дня становится самый ленивый и любящий поспать житель города. Герой дня он там.
3: Да.
2: Да, и ему принародно придают заряд бодрости, бросая в воды морской гавани. Каждый год такой обычай.
1: Жестоко.
2: Да. День рождения гамбургера. Биг Мак – один из самых продаваемых в мире гамбургеров, которых в США ежегодно продается около 550 миллионов штук. Биг Маков.
3: Да.
2: Да, это абсолютно верная цифра. День памяти Михаила Лермонтова. Этот день является официальным выходным в России.
3: Нет.
2: Ну, вы же на работе. Да, вы же на работе. Нет, это памятная дата, не является нерабочим днем. 27 июля 1866 года завершена прокладка первого постоянного трансатлантического телеграфного кабеля. Кабель проложили от Англии до России.
3: Да.
2: Да нет же. Если трансатлантический, значит, через Атлантический океан. От Англии до США. Так правильно это все звучит. Корейское перемирие 1953 года. В подписании соглашения участвовали и представители ООН. Тогда, в 53-м. Верите, нет?
1: Могли ли ООН еще участвовать тоже?
2: В 53-м ООН.
3: 1953.
2: Не 1800.
1: И не 2000.
2: Катя!
1: Похоже на правду, что ООН тоже были?
2: Часы тикают. Часы тикают, Катя.
3: Да,
2: это верный ответ. Генерал Уильям Гаррисон и Марк Уэйн Кларк. Родился Александр Дюма сын. Сегодня он написал также роман «Три мушкетера». Дюма сын?
3: Нет.
2: Отец. Это отец. И родился человек, которого можно считать первым правителем Мурманского края, контр-адмирал Казимир Филиппович Кетлинский. На должность его утвердил лично Владимир Ильич Ленин. Может быть такое или нет?
3: Нет.
2: Нет, конечно. Его утвердило Временное правительство. Назначило его сейчас официально, назову эту должность, главный начальник Мурманского укрепленного района и отряда судов флотилии Северного Ледовитого океана. Вот так это звучало.
1: Буквально на повороте Екатерина обгоняет Юрия с преимуществом в один правильный ответ.
2: Это шикарно. Ладно, это очень неожиданно. Я все к тому, что Юрий у нас достаточно опытный игрок, а вот Катя, которая ворвалась в нашу жизнь с помощью мелодии Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Главное эффектное появление.
2: Я всегда говорил, здесь знание эрудиция, здесь больше какое-то везение, что ли, я не знаю. Но Катя очень долго думала про ООН. Возможно, это сыграло свою роль. Действительно, в 1953 году ООН уже существовал, уже не было Лиги наций, и вполне себе участвовал в тех самых переговорах и в том самом перемирии тоже принимал участие. Будем заканчивать. Катя, не кладите трубку. Мы за эфиром все расскажем, где и как вы сможете получить свой приз от нашего партнера.
1: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Бывшая локация МКТИ. Всего в 20 минутах от города. Туры выходного дня для семьи, друзей и коллег. Активный отдых, уютное кафе на рогах. Внимание! В июле аренда коттеджей от 4000 в сутки. myaurora51.ru 911-300-70-27.
2: А нам осталась только буквально песня дня.
0: Фактомат. Песня дня.
2: Очень нас впечатлил с Георгием сегодняшний праздник Финляндии, День Сони. Там каждый год в этот день, знаете ли, выбирают самого ленивого, самого засонистого, скажем так, жителя города. И на рассвете, поутру, так сказать, тайно для всех берут его вместе с кроватью и постельным бельем и скидывают в воды, значит, водоема местного.
1: Будь я Соней, я бы в этот день вообще не спал.
2: В общем, обычай красивый, хоть и весьма жестокий. Поэтому всех Сонь, для которых сегодняшний понедельник был, скажем так, достаточно мучительным в плане пробуждения, мы...
1: Могло быть и хуже.
2: Да, мы говорим вам, что, во-первых, могло быть и хуже. Во-вторых, ставим вам эту песню. Называется она «Спи, сладенько, я». «Спи, сладенькая». «Poets of the Fall». Это наша песня дня. На этом прощаемся до завтра. Гоша Симонов.
1: Вячеслав Каверин.
2: «Двое против сна». Пока.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп автомобилей по рыночной цене Фролова 24А, Кольский 27Б. По итогам первой половины года самым продаваемым автомобилем в сегменте СУВ в России стал кроссовер Т7 российской марки Tenet. Он с прошлого года выпускается на заводе в Калуге. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на втором месте Хавейл Джолион, третью строчку занял внедорожник Lada Niva Travel, пятерку дополнили Tenet Т4 и Lada Niva Legend. В топ-10 также вошли Хавейл М6, Джили Манджаро, Чанган Юниэс, Mazda CX-5 и Хавейл F7. Всего за полгода было реализовано 450 новых кроссоверов и внедорожников. На долю сегмента СУВ в стране приходится уже 74% рынка новых легковых автомобилей.
0: Акселератор.
3: Средний чек штрафа ГАИ в первом полугодии составил 1436 рублей. По данным аналитиков банка «Русский стандарт», самой популярной суммой оказалось 600 рублей. Ее платили чаще всего. Следом идут 550 рублей, а замыкает тройку 800 рублей. С наступлением тепла количество оплат начало расти. Если смотреть помесячно, то абсолютным лидером по числу квитанций стал апрель со средним чеком 1299 рублей. Май и июнь тоже не отстают. Там средние суммы 1343 и 1125 рублей соответственно. Хотя мужчин за рулем традиционно больше, поэтому и число квитанций у них в разы выше. А вот средний чек у женщин оказался ощутимо крупнее. Почти 1600 рублей против мужских 1381. Возраст тоже играет роль. Самые высокие средние суммы у водителей от 51 до 60 лет. 1216 рублей. Чуть меньше 1158 у тех, кому от 41 до 50. А вот россияне от 31 до 40 лет закрывают тройку с показателем 1130 рублей. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
2: Время, когда цена перестает мешать красоте.
1: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
2: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
3: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», Универмаг «Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
4: И Парунова Светлана Алексеевна. Угрнип 306-519-006-9300-49.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнев 32023-7500-128-20.
7: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
8: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
9: I like it. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Пам-пам.
10: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
11: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
12: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
13: 488-442. Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Heat Radio.
6: Check this out. Power Hit Radio.

0: 21-52-72. В Мурманской области сокращается число детей с ожирением. Как сообщает Минздрав региона, в прошлом году число случаев ожирения снизилось по сравнению с 2024 на 1,2%. Это говорит о том, что профилактические меры в регионе начинают давать результат, прокомментировали в ведомстве. Врачи напоминают, главные враги здоровья – гаджеты, сладости и малоподвижность. При этом медики настаивают, привить здоровые привычки ребенку можно только при активном участии всей семьи. Мурманская область вошла в число 12 регионов России по средней пенсии. В июне средняя пенсия работающих пенсионеров в Заполярье составила 30 924 рубля, неработающих – 35 641 рубль, следует из данных соцфонда. Регион сохранил место в списке субъектов федерации с высоким пенсионным обеспечением, правда, снизив позицию с 9 на 12 место. При этом средняя пенсия в России в июне составила 25 402 рубля. В Мурманской области 223 183 пенсионера, из них 65 тысяч продолжают работать. В Мурманской области возводится 24 многоквартирных жилых дома, из них 16 строятся для продажи на рынке первичной недвижимости, и в них уже приобретено 954 квартиры. Как сообщает Nordnews, 57% сделок проведено с привлечением арктической ипотеки, а 15% по семейной ипотеке. Самая дорогая квартира на данный момент стоит 13 872 400 рублей. Недвижимость площадью почти 88 квадратных метров имеет 4-комнатную компоновку и будет сдана в следующем году без отделки. На улице Шевченко для строительства сетей холодного водоснабжения ограничили проезд транспорта. Движение запрещено до 17 часов 29 июля в районе дома номер 2 по улице Шевченко в западном направлении. А с 8 часов 30 июля до вечера 31 проезд ограничат на этом участке в восточном направлении. Покрытие проезжей части должны восстановить до 1 августа. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
1: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час саммер-хитов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск Моле, Северном Нагорном или доставке номер один. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
9: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Рубль «Зимон Фреш». Автовый салон 16+.
9: Мурманск. Кольский проспект 53, корпус 6.
10: Вот она, рыба вашей мечты.
11: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
10: Вкусно и полезно.
11: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
12: Stay tuned. Power

0: Реклама.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Килиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Bower calling out for you.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
2: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРНИП 306-519-006-9300-49.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
8: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
9: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
10: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
9: Внимание! Правильный ответ.
11: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
12: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
11: Вот это CityLink.
13: Это наше лето, это наш мир.
14: Летний бит на Power Hit.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Всем здравствуйте, о погоде вам расскажу я, Соня Баженова. Спонсор прогноза погоды — доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже — 1869 рублей. В Мурманске сейчас плюс 21 градус. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В течение дня сегодня без каких-либо существенных осадков. Переменная облачность. Ветер будет менять немножко свои направления. То юго-восточный, то юго-западный, то восточный. Но, в принципе, это все такие теплые ветры. Температура воздуха ночью 13-15, а днем сегодня возможно повышение до 23, а то и до 25 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олеговича, Гурни 314-511-0011-2014.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Fisher и Florence Armand, What a Life.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Every day, every day, every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
6: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Джоэл Корри, Whisper.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В Мурманской области продолжается приемная кампания в учреждении среднего профессионального образования. Как сообщает «Вечерний Мурманск», в колледжи и техникумы подано более 11 тысяч заявлений. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Примечательно, что документы подали не только граждане России, но и абитуриенты из 6 стран. А среди российских граждан охват территории составил более 75% субъектов Российской Федерации. Среди наиболее востребованных – судовождение, рыбопереработка, горное дело, информационные технологии и сервисные

0: 13% против 11% в прошлом году. Увеличилось и количество выпускников, которые сдали более чем на 60 баллов экзаменационные работы по физике, информатике и биологии. В этом году в области стало и больше медалистов. 266 выпускников 11 классов получили золотые медали, 213 – серебряные. Фестиваль спорта «Гольфстрим» состоится 5 сентября. Место проведения – традиционное Кольский мост, сообщили Nordnews в администрации города Мурманска. За 10 лет событие превратилось в масштабный международный спортивный фестиваль, а дату проведения решено было перенести на начало осеннего сезона. Одной из особенностей фестиваля является массовый легкоатлетический забег по мосту, доступный для самых разных категорий участников. Еще одна особенность – экстремальный заплыв моржей через акваторию залива. Спортсмены преодолевают водную дистанцию без использования гидрокостюмов в ледяной воде, температура которой обычно держится на отметке плюс 6, плюс 9 градусов. На улице Кнеповича монтируют искусственную неровность. Речь идет об участке проезжей части между домами номер 33, корпус 1 и 34, сообщает Северпост. Раньше прямо на переходе часто парковались автолюбители и машины, которые выполняли разгрузку товара для магазинов, расположенных в этих домах. Теперь сделать это будет не так просто. Еще один пешеходный переход выше по дороге в сторону улицы Рогозерской убрали из-за повышенной аварийности в этом месте. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
1: Летнее время с Power Hit Radio. Летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Программа Power Your Day в эфире. А ваших посланий и заявок еще в эфире нет. И это надо исправлять. Так что давайте порадуйте себя, меня и, возможно, еще кого-то, передав, например, привет. С вами Соня Бажанова. Желаю максимально ударной трудовой недели. И пусть это не станет стрессом. А для этого я опять же...

0: программы Power Your Day. Музыкальная заявка может поднять настроение и удерживать его на высоком уровне. Привет и поздравления тоже по адресу программы. Не забывайте, с 14 до 17 это ваше время. 488-448, телефон нашей студии, приложение Power, сайт phr.ru, группа ВКонтакте, которая тоже так и называется, Power Hit Radio. Пользуйтесь тем, что вам наиболее удобно и близко. И, как я уже сказала, хорошего настроения.
1: Сила твоего дня.

Оксана просит что-нибудь духоподъемное. Пишет, хотела Эми Вайнхаус, рехаб, но вы же не поставите. Эх, плохо вы о нас думаете, Оксана. Можем себе позволить, хоть и не часто, но в качестве духоподъемного, хоть сам.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск Моле, Северном Нагорном или доставке номер один. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
7: на Power Hit Radio.
8: This is Power Hit. Your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
9: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
10: Медуза и Khalid. Weekend.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: О приятном на Power Hit Radio. Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. А погода-то у нас прям... Та, которая шепчет, плюс 21. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, а завтра еще кучерявее. Завтра 23-25, обещают синоптики. Непосредственно Мурманск, это не по области. В основном будет ясно, ну и переменная облачность, конечно же, вклинивается в это ясное небо без существенных осадков, что, согласитесь, важно, хотя, с другой стороны, когда такие температуры... Хорошо, когда и покапает. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Ночью температура 13-15 градусов, а днем, напомню, завтра плюс 23, плюс 25. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания – необходима консультация специалиста.
0: Если села батарейка,

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
8: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте «Пауэр». Все звезды здесь.

0: Автохит.
1: Я называю эту песню про траблы. Именно она будет в рубрике «Автохит» в этот понедельник, который, ну как ни крути, всегда непростой. Hades featuring Min. Композиция называется «Трабл». Песня-то на самом деле про опасную связь. Это когда наша героиня знает, что отношения токсичные и никакого будущего у них нет, но не может сопротивляться притяжению. И настроение у песни страстное, дерзкое, однако ж с оттенком обреченности. Прям вот как будто тоже про понедельник.
0: Автохит на Power Hit Radio.

понедельником, но день рождения никто не отменял. Другое дело, что друзей не всех можно собрать. Во-первых, понедельник, а во-вторых, лето, кто-то в отпуске. Но, может, у Ивана как раз все наоборот. И есть с кем отметить, а уж поздравить точно нашлось кому. С днем рождения Ивана Липугина поздравляет сестра, называет его лучшим гидом Кольского полуострова и желает брату много впечатлений, много туристов. И пусть так и будет.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

Продолжается программа Power Day, 14.51, московское время. Мы тут после прочтения сообщения Степана почти что в холодильнике, хочу сказать. Наш слушатель передает огненно-жаркий 33-градусный привет Мурманску. Пока одни люди наслаждаются летом, пишет он, другие, типа меня, думают, как дожить до похолодания. Прошу прощения за летнее нытье, но вот недолюбливаю я это время года, и все. В качестве заявки давайте послушаем сегодня Ники Ромеро Do I go? Ну, давайте, давайте. Пусть это будет прохладительным для

доволен прекрасной погодой. Да вы что, из тропиков? Устали от жары? Не-не-не, сегодня моя любимая погода, я в прекрасном настроении, если вы мне Chainsmokers поставите, я вообще танцевать пойду. Так, Нина, нам, конечно, не проверить, как вы танцуете, но хотелось бы каким-то образом это все почувствовать. Если вы вдруг пришлете нам видеосообщение в нашу группу ВКонтакте, это было бы вообще прекрасно. Так что давайте, танцуйте, как и обещали.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

хитов, друзья. Лето-то еще. Ого-го, больше месяца в своих правах будет. И, судя по погоде, несмотря на то, что 2/3 лета уже почти позади, сдаваться не собирается. Но вообще, конечно, в Мурманске всегда можно настроиться на пауэр. А вот если в дорогу собираешься, то такая вещица, как Summer Power, это очень нужная и полезная, и незаменимая вещица. Давайте так, я сейчас задам вопрос. А вы через приложение или через сайт будете присылать свои ответы. Точнее, один ответ, который вы будете считать правильным. Но очень важно еще, чтобы вы добавили к этому сообщению, к правильному ответу, ваше имя и телефон. Итак, кто скажет, как называлось наше пятничное внеэфирное мероприятие? Тот и получит сборник Summer Power. Итак, в пятницу мы провели интересное мероприятие. Как оно называлось? Power-поездка, Power-прогулка, Power-пробежка или Power-заплыв. Напомню, приложение Power, сайт phr.ru. И вопрос, как называлось наше пятничное внеэфирное мероприятие? Power-поездка, Power-прогулка, Power-пробежка, Power-заплыв. Поехали!

0: решил, что мы очень спортивная радиостанция, поэтому мероприятие называлось Power Пробежка. Но Стройбат у нас живет в Великобритании, поэтому не мудрено, что где-то что-то запутался. Все остальные были на верном пути. Ну, Степан, поскольку живет далеко, написал, что всем удачи. Подозреваю, что прогулка. Да, так оно и есть. Ну, а на первом месте быстрее всех, тут были два человека, как бы в одно время в 15.05 пришло сообщение, поскольку у нас тут секунды не высвечиваются, я уже не буду фотофиниша устраивать, поэтому попрошу Дарью и Ольгу, которые правильно ответили на вопрос, что в пятницу у нас была пауэр-прогулка, написать мне каждой свою фамилию и свой контактный телефон. Ну и мы приглашаем вас на радио за сборником Summer Power.
1: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

И на работе, действительно, зачем на работе отвлекают от важных дел, от прослушивания Powerhit Radio? Но это нормальное состояние, на самом деле, все-таки понедельник, рабочий день. Ольга не расслышала итоги розыгрыша, поскольку отвлекли на этой самой работе. Просит повторить. Ольга, вы в числе победителей, вас двое, собственно говоря, вы с Дарьей первыми прислали правильное сообщение, поэтому я вас прошу теперь, Дарья, потому что мне уже написала и свою фамилию, свой телефон, прислать мне свой телефон, номер телефона и фамилию.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северапарел.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! «Север» – родина смелых.
3: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРНИП 306-519-006-9300-49.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любви.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Да, пока мы с вами тут ля-ля, то песни, то тополя. Температура воздуха достигла 24 градусов. Страшное дело какое. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Хорошо, что ветер есть. Какой-никакой, хоть и юго-западный, теплый. Завтра в Мурманске переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха днем 23-25, а ночью сегодня 13-15 градусов. Повторюсь, сейчас столица Заполярья плюс 24.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Friday продолжается. Вика написала о желании послушать трек от Рампеса. Слушайте, сколько месяцев уже этой композиции, а все не стихает популярность. И так интересно, это нашими буквами пишется у Вики. Юра, Lonely Tonight. Ну, Юра так Юра. Он наготове, и это главное.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не хата, ОКО, КОБИ, ОГРН 128-770-26-61. Услуги оказывают компании партнеры. Рубль на фрэш.ру и в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
6: Время, когда цена перестает мешать красоте.
5: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
6: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
7: Опять интернет глючит.
8: Там как пинг высокий.
7: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
9: Ваня, помоги! Ты же программист!
10: Как вы мне надоели.
11: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
7: Вот это CityLink.
13: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Куда пропадает аппетит в жару? И нормально ли это? Наверняка вы задавали себе этот вопрос хотя бы разок-другой. А ответ придумали себе? Если нет, мы и сами готовы вам его предоставить. На 104.5 2 минуты с пользой. Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Итак, на улице жара, а вы смотрите на тарелку с горячим супом и чувствуете, сейчас бы арбуза холодненького, а не вот это вот все. Надо сказать, отсутствие аппетита летом – это не сбой в матрице и не болезнь, а гениальный эволюционный механизм. Давайте разберем с точки зрения науки, почему наш организм объявляет голодовку, как только асфальт начинает плавиться. Переваривание пищи – это тяжелая физическая работа для организма, которая сопровождается выделением тепла. В науке это называется термическим эффектом пищи. Особенно сильно нас разогревает белковая еда и сложные углеводы. В жару наш мозг, а конкретно гипоталамус, где находится центр терморегуляции, понимает, если мы сейчас съедим тарелку борща, температура тела поднимется еще выше. Поэтому он просто отключает желание есть, чтобы спасти нас от перегрева. Плюс ко всему, наш аппетит регулируется гормонами. Главный спонсор ночных походов к холодильнику – гормон грелин. Запомните, это он вызывает чувство голода. Ученые выяснили, что высокая температура окружающей среды напрямую подавляет выработку грелина. Нет гормона – нет желания жевать. Хочется сказать, нет гормона – нет проблемы. Например, в ходе спортивных исследований было доказано, что тренировки и нахождение в условиях сильной жары значительно снижает уровень грелина в крови по сравнению с нахождением в нейтральной температуре. Дальше, чтобы мы не сварились заживо, организм включает систему охлаждения – потоотделение. Для этого он перенаправляет огромный объем крови от внутренних органов к коже. В результате желудку и кишечнику просто не хватает ресурсов для качественного переваривания тяжелого обеда. Пищеварение замедляется, и мы чувствуем сытость или даже легкую тошноту от одной только мысли о еде. Но давайте с другой стороны рассмотрим этот вопрос, как питаться в жару. Ешьте, что называется, воду. Огурцы, помидоры, кабачки, арбузы, клубника, сельдерей – это на 90% вода. Они не требуют много энергии на переваривание и помогают избежать обезвоживания. Сдвигайте графики. Берите пример с жителей жарких стран. Устраивайте сиесту без тяжелой еды днем, а основные приемы пищи, особенно белок, переносите на прохладное утро или вечер в качестве исключения. Холодные супы – это топ. Окрошка, гаспачо, свекольник – это идеальный комбо-удар. Вы получаете и нутриенты, и влагу, и охлаждение. Не забывайте про электролиты. С потом мы теряем соль. Если кружится голова и нет сил, добавьте в рацион чуть больше подсоленных продуктов. Пейте минералку или специальные изотоники. Ну и теперь наш варик. Не заставляйте себя. Если здоровый, взрослый человек пропустит плотный обед и съест вместо него персик, ну ничего страшного не случится. Слушаем свое тело и слушаем Power Hit Radio. Соня Баженова, две минуты с пользой.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой.

0: это треки с какой-то уже небольшой историей, то есть те, которые не горячие-горячие хиты, а те, которые какое-то время назад звучали на 104.5. Сейчас прозвучит мелодичная электронная композиция, которая задает тему пути, тему поиска свободы, но и одиночества в дороге. Ну, название этой песни «Кочевник», «Зефир» and «Тея Флоу», «Номад». С одной стороны, расставание с чем-то дорогим и привычным, а с другой стороны, движение вперед. Ну, то есть, наш герой ни разу не держится за прошлое, выбирает движение, даже если оно приносит легкую грусть. Ну и настроение у песни скорее мечтательное, но не безнадежное. То есть, тоска присутствует, но и внутренняя решимость тоже имеет место. Давайте слушать и подпевать. Песни уже 5 лет, и уже слышали вы ее не раз на 104.5.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром России. Российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Север». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

это пишет Елена. Правда, не уточняет, для каких девочек. Ну, или имеется в виду для всех. Если так, то ладно, на одну девочку в нашей компании становится больше. Кайли присоединяется к девичнику.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Оборот розничной торговли в Мурманской области вырос меньше, чем в среднем по стране. Наш регион на 60-й строчке в общероссийском рейтинге по динамике оборота розничной торговли, сообщает РИА Новости. С января по май жители Кольского Заполярья потратили в рознице 127 миллиардов. Рублей. Этот результат превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 3,9%. На каждого жителя региона пришлось по 195 тысяч рублей потраченных средств. В среднем по России оборот розничной торговли показал более активный рост на 5%. Однако объем оборота на одного россиянина меньше, чем в Мурманской области – 181,5 тысячи рублей. Максимум трат на человека зафиксирован в Москве – 263 тысячи рублей, Санкт-Петербурге – 261 тысяча и Сахалинской области 258,5 тысяч рублей. До конца недели в Мурманске снесут еще 5 деревяшек. Они расположены на улицах Жуковского, Набережной и Лобова, сообщает Северпост. Напомню, на прошлой неделе были демонтированы дома на Русаново, Полярных Зорях, Павлова и Зеленой. Всего в этом году планируется снести 50 аварийных домов. На минувшей неделе Центр управления регионом зафиксировал снижение обращения граждан. 577 сообщений в социальных сетях выявили специалисты ЦУРа, сообщает Мурманский вестник. Это на 15% меньше, чем неделей ранее. В Мурманске снижение и вовсе составило 28%. Однако главные темы одни и те же. Ямы во дворах и дорогах, отсутствие горячей воды, а также ненадлежащее содержание контейнерных площадок для сбора мусора. Мурманчане чаще всего жаловались на отросшую в городе траву и требовали ее скосить. Стартовал розыгрыш Кубка Мурманской области по футболу. Как сообщает Мурманский вестник, в Апатитах действующий обладатель трофея и чемпион области этого года местный химик принимал прошлогоднего финалиста Арсенала ЗАТО Александровска. В последнее время матчи этих команд проходят с подавляющим преимуществом апатитчан. Не стало исключением и эта игра 5-1. В другом

0: 2. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого понедельника.
1: Лето, музыка, настроение.
2: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Марина передает привет своим коллегам. Насте и Лене пишет: «Наша троица – это сила». Ну, ладно, я думала, вы как три цветка, может быть, это ж почти клумба. Хотя это не очень звучит, согласна. Ну вот хоть розарий. Ну, пусть будет сила, если вам так больше нравится. Насте, Лене и Марине на 104.5 следующая композиция от Инны. А я всем напоминаю, что продолжается программа Power Your Day. С вами Соня Баженова. Всем привет и всем...

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power 4.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. У нас на студийном термометре плюс 26. Именно поэтому я зарядила уже давным-давно, где-то с часу дня у нас уже тут работает вовсю на полную мощность кондиционер. Ну, а официальные данные немножко другие. Ну, хотя они приближаются к нашим. Плюс 24 в Мурманске. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. И завтра тоже будет такая же погода. 23-25 обещают завтра днем. Переменная облачность без каких-либо существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Ночью 13-15. Я думаю, что проще всего для здоровья ночью гулять. Хотя ночью надо спать. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Огранев 314-511-011-2014. Power.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг-051».
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Stay tuned.
8: Power Hit Radio.

Александр обращается ко мне с вопросом. Соня пишет, Оно, вы слышали, что утром в эфире рассказали, что сегодня день Сони в Финляндии? Мы, конечно, все знаем, что Соня совсем не Соня, но имя обязывает отметить этот праздник. Поэтому выбирайте любой трек, послушаем. Александр, как приятно вы меня поздравили с несуществующим личным праздником. Чудесно просто. Но отказываться я не буду, конечно же. И песню из своего сундучка дряхленького достану. Кима Петрол, Африка.

Она перейдет через несколько минут в весьма информационный статус. Ибо начнется программа «Круиз-контроль». Я, Соня Баженова, по-прежнему с вами. 16:56 московское время. Напоминаю, сегодня понедельник, 27 июля.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: Утро, новый час, 17.04, в Мурманске круиз-контроль продолжит эфир на Powerhit Radio. Сегодня шла на работу, утром порадовалась, что положили таки асфальт на участке Воровского Коминтерна, на пересечении этих улиц, ну вот у вокзала. Ну, там дальше по Воровского, конечно, пока еще Холмогора, как это я называю, но все-таки Воровского не центральная магистраль, а по Коминтерна поток нормальный. Рассказывайте, друзья, где и как едется, где и кто или что препятствует движению. О любых трудностях, не стесняясь, рассказывайте. 488-448, телефон студии, приложение Power. Ну, вот это наши главные, пожалуй, способы связи. Хорошей дороги всем желаю. Поехали.
1: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Давайте-ка все сейчас будем певцами, как и заявлено. Рубрика «Автохит» в программе «Круиз-контроль». Сейчас Али Багор и Калай Сондерс будут развивать темы утраты и осознания. Ну, это про то, что мы имеем, не хромим, потерявши плачем, ну, или там вот никогда не знаешь, что у тебя есть, пока не потеряешь. А песня-то называется «Ocean», и образ океана здесь — это, конечно же, метафора. Метафора очень сильных и, может быть, даже неуправляемых где-то эмоций, когда ты тонешь в этом океане эмоций и чувствуешь, как все исчезает. Настроение, да, несколько меланхоличное сейчас будет, но не безнадежное. В финале там даже есть такой мотив, не знаю, мотив взросления и попытки стать сильнее. Итак, Али Багор и Калай Сондерс, «Ocean» в рубрике «Автохит».
0: Автохит.

0: Реклама. У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
1: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРНИП 306-519-006-930-49.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Там асфальт не плавится, друзья, то я проверить-то не могу. Круиз-контроль на Волхит-радио. Прямо сейчас и климат-контроль врубаю. В Мурманске плюс 24, но у нас вообще термометр с ума сошел, у нас тут плюс 27. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Завтра примерно так же, а то и теплее, потому что по официальным данным 23-25. А это значит, что если солнце зарядит, то там и к 30 на солнце все возможно. Переменная облачность завтра, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточно-умеренный. Я еще раз назову эти температуры. Ночью 13-15, днем 23-25. А сейчас в Мурманске 24 градуса, говорит сайт colgimet.ru.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину. Машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не шрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Привет, обед, вкусная домашняя.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В 45 российских регионах очереди на заправках заметно сократились. По данным ТАСС, на 10 территориях Центрального федерального округа и стольких же субъектах северо-запада ситуация улучшилась. Позитивные сдвиги затронули также 6 областей республик Приволжья, 1 уральский регион, 5 дальневосточных, 6 сибирских, 2 северокавказских и 5 южных. В центральной части страны повышенный спрос пока фиксируют только в Тамбовской области. Что касается северо-западного округа, то здесь большинство заправок уже работают в штатном режиме. Правда, Мурманская и Ленинградская области все еще ощущают наплыв водителей, отмечает ТАСС. На юге и Кавказе относительный порядок. Остаточные очереди фиксируют в Чечне, Кабардино-Балкарии, Севастополе и Крыму.
1: Акселератор.
2: КАМАЗ отменил переход на 4-дневную рабочую неделю в августе и октябре. Крупнейший российский производитель грузовиков принял такое решение на фоне стабилизации рынка и роста числа заказов на автомобили. Среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов, подчеркнули в пресс-службе КАМАЗа. Переход на сокращенную рабочую неделю изначально планировался из-за слабых перспектив роста рынка и давления остатков завезенной техники китайских производителей. Кроме того, из-за роста числа заказов и увеличения продаж автомобилей нового модельного семейства К5 КАМАЗ пересмотрел график летнего корпоративного отпуска в этом году, сократив его с 3 недель до 2. Из-за этого сотрудники челнинского автогиганта отдыхали с 13 по 26 июля. С вами был Максим Байков. Хорошей вам дороги.
1: Акселератор.
3: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Wonderful Life – это, наверное, и про сегодняшний день в том числе. В солнечный день жизнь кажется особенно прекрасной, это правда. Программа «Круиз-контроль» на Powerhit Radio. Хотя сегодняшняя история – это лучше бы про ноги, а не про колеса. Хотя, конечно, если вы на дальние расстояния перемещаетесь много, тогда, да, тогда никуда не деться. А с другой стороны, в машине есть кондиционер, и ты в случае чего защищен от перегрева. Хорошей дороги всем желаю. У микрофона Соня Баженова. Программа «Круиз-контроль».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет-сити-линк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
8: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый, 14.
9: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

сегодня прям благодать в программе «Круиз-контроль». У всех все благополучно на дороге складывается. И даже если не везде благополучно, надут уж ерунда какая. Мне видится, что именно так бурманчанин рассуждает, когда погода ласкова и приветлива. Внутри ж тоже все распускается. Давайте тогда уже разъезжаться в разные стороны. Могу только сказать, что останемся таки на одной волне 104.5. С вами была Соня Баженова. Счастливо. Пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Get the hits. Get the hits. On Power Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт». Диагностический центр «МРТ-эксперт» Мурманск на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Завтра 18-24 градуса в Мурманске. Кажется, наступило время новых жалоб из разряда «Ну чего так жарко-то? Подайте хоть ветра». Кстати, ветер завтра южный. 3-6 метров в секунду. Можно сказать, незаметный. Преимущественно ясно в течение всего дня. А сам день по своей продолжительности уже 21 час 20 минут. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: You're listening. The best music. Radio. Radio station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
7: Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
8: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
9: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интелио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
10: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
9: Премиальный профиль Интелио. Надежная фурнитура Ротта. Тепло и безопасность для вашей семьи.
10: Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
11: You are listening to Power Hit Radio.
12: Get the hits.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio. I wanna go

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-300-128-20.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт,
5: как расходуются средства,
2: какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
1: на Power Hit Radio.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. 104.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра 18-24 градуса в Мурманске. Кажется, наступило время новых жалоб из разряда «Ну чего так жарко-то? Подайте хоть ветра». Кстати, ветер завтра южный – 3-6 метров в секунду. Можно сказать, незаметный. Преимущественно ясно в течение всего дня. А сам день по своей продолжительности уже 21 час 20 минут. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2014.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Stay tuned on Power

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2. Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час

New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Power calling out for you.

0: and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Диваш, slow down, can't stop thinking.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Тополиный пух? Вряд ли.
2: Жара?
0: Иногда. Июль?
2: Однозначно да. Новый час.

0: new and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Fisher и Florence Armand, What a Life.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Джоэл Корри, Whisper.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Медуза и Khalid. Weekend.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Radio.
1: 104.5. В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: Listen up, everyone.
1: Power Heat Radio.

Аурхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio. Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.